можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам кукла плачет?

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске заложили первый камень храма в память о жертвах репрессий. Югра представила передовые проекты цифровой трансформации на Всероссийском форуме. В окружном центре обсудили сезонную дорожно-ремонтную кампанию. Знаковое событие произошло в Ханты-Мансийске. В основании храма в память о жертвах репрессий заложили первый камень.

0: камень. На месте будущего мемориала часовня около катации Югра Классик собрались неравнодушные, чтобы помолиться. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, выступая на церемонии, признался: народ просил о таком знаке более 10 лет. За это время в адрес митрополии пришло 12 800 обращений с просьбой сохранить память о родных. И только 19 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично благословил проект. Владыка Павел назвал это Божьим промыслом начать строительство именно в день Вознесения Господня, один из 12 главных православных праздников. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что возведение святыни – это гражданская обязанность перед поколением, прошедшим через лагеря и ссылки. Глава региона напомнил, что люди, которые пережили репрессии, восстанавливали страну после Великой Отечественной войны и осваивали Западную Сибирь. По документальным данным, в 1937-1938 годах к высшей мере наказания приговорили 975 жителей округа. 603 человека из них расстреляли прямо в Ханты-Мансийске. Югра ярко заявила о себе на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», собравшей 18,5 тысяч участников из более чем 40 стран. На протяжении трех дней состоялось 170 сессий, было развернуто 185 выставочных стендов с новейшими IT-решениями. Подписано 250 соглашений о сотрудничестве. Так, делегация автономного округа во главе с заместителем губернатора, директором окружного департамента информтехнологий Павлом Цыпориным представила собравшимся цифровой инновации региона. В их числе автоматизированная система управления решениями. Она мониторит ключевые параметры развития, контролирует достижения показателей югорских проектов, а также анализирует работу учреждений культуры по Пушкинской карте. Также была показана работа региона в построении цифровой экосистемы образования. На другой площадке команда Югры презентовала инициативу «Драйверы цифровой инклюзии». В ее рамках готовят незрячих специалистов по тестированию доступности сайтов. Проведение сезонной ремонтно-дорожной кампании обсудили в Ханты-Мансийске. Тему рассмотрели на заседании Комитета по городскому хозяйству местной думы. Так, в текущем году планируется модернизация чуть более 4 километров трасс. В перечне работ капитальное обновление проезжей части по улице Иртышской, Ермака и Центральной, а также улучшение магистралей по Ледовой и Мира, устройство слоев износа по Шевченко и Солнечной. Также на встрече говорили о покарицидной противоклещевой обработке. Ее выполнят в 3 этапа на 279 объектах общей площадью более 190 гектаров. Кроме того, предусмотрена лаврицидная обработка территории, снижающая численность комаров, и барьерная дератизация против грызунов. И последнее. Каждый четвертый трудоустроенный югорчанин имеет подработку. Такие данные приводит сервис «Суперджоп» по итогам открытого опроса. Дополнительный доход помимо основного имеют 26% респондентов. Еще 52% хотели бы найти такую возможность, а 22% оказались не заинтересованы. Также стало известно, что мужчины чаще подрабатывают, чем женщины. В целом разрыв 6%. Но в основном это те, кто трудится в гибридном режиме. При этом сторонняя работа занимает менее 10 часов в неделю. Что касается предпочитаемых профессий, это медсестры, врачи и главные бухгалтеры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили, 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, студия Елена Васильева. Югра представила передовые проекты цифровой трансформации на Всероссийском форуме. В Нижневартовске открыли школу по управлению беспилотниками. Госавтоинспекция Сургута усилила профилактику дорожной безопасности пешеходов. Югра ярко заявила о себе на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», собравшей 18,5 тысяч участников из более чем 40 стран. На протяжении трех дней состоялось 170 сессий, было развернуто 185 выставочных стендов с новейшими.

0: эти решениями подписано 250 соглашений о сотрудничестве. Так, делегация округа во главе с заместителем губернатора, директором регионального департамента информтехнологий Павлом Цепориным представила собравшимся цифровые инновации региона. В их числе автоматизированная система управления решениями. Она мониторит ключевые параметры развития, контролирует достижения показателей югорских проектов, а также анализирует работу учреждений культуры по Пушкинской карте. Кроме того, была показана работа регионов по строению цифровой экосистемы образования. На другой площадке команда Югры презентовала инициативу «Драйверы цифровой инклюзии». В ее рамках готовят незрячих специалистов по тестированию доступности сайтов. Школу операторов беспилотников торжественно открыли в Нижневартовске. Проект «Крылья Югры» запустили в образовательном учреждении номер 5 при поддержке гранта губернатора. Кадетам, юнармейцам, педагогам и представителям администрации показали учебное помещение с летательными аппаратами, пультами, видеоочками и экраном для трансляции. Инструкторы запустили квадрокоптеры прямо в классе. Сейчас в распоряжении школы около 30 подобных устройств, от любительских моделей до профессиональных с тепловизорами и мощным зумом. Программа обучения включает авиаразведку и скоростное пилотирование от 72 до 120 часов. Занятия встроены в школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и рассчитаны на подростков от 12 до 17 лет. Комментирует инструктор по БПЛА Магомед Цычоев.
1: С тех пор, как я начал обучать детей, уже сотни детей через меня, не просто там урок мужества или однодневные занятия, уже провожу занятия больше полтора года. Плюс у нас свой военно-патриотический клуб.
0: Всего в округе появится 7 площадок для обучения управлению дронами. Их создадут в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 пешеходов, зарегистрировано в Сургуте с начала года. В целях предупреждения подобных рисков местная госавтоинспекция запустила профилактическое мероприятие «Пешеход». В фокусе внимания соблюдение правил дорожного движения со стороны водителей и мер личной безопасности жителей при пересечении проезжей части. Специальные рейды охватят все городские пространства. И последнее. Каждый четвертый трудоустроенный югорчанин имеет подработку. Такие данные приводит сервис «Суперджоб» по итогам открытого опроса. Дополнительный доход, помимо основного, имеют 26% респондентов. Еще 52% хотели бы найти такую возможность, а 22% оказались не заинтересованы. Также стало известно, что мужчины чаще подрабатывают, чем женщины. В целом разрыв 6%. В основном это те, кто трудится в гибридном режиме. При этом сторонняя работа занимает менее 10 часов в неделю. Что касается предпочтений, читаемых профессий, это медсестры, врачи и главные бухгалтеры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
5: 7:05. 22 мая. Сегодня пятница.
6: Да.
5: Николай Вдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Тепло постепенно подбирается к нам.
6: Подбирается?
5: Прям подбирается, конечно. Уже сегодня гораздо теплее, чем вчера. И ветра нет такого. Плюс ко всему, к выходным обещаю градусов 11, наверное.
6: Нормально сегодня 10.
5: Нормально. Прям,
6: ну да, это неплохо.
5: Прям хорошо по сравнению с минусом, который был вчера ночью и сегодня ночью. В принципе, 10-11, а если на солнышке, так еще этого
6: так
5: больше?
6: Так еще и ветра нет, вообще нормально. Я сегодня вышел, ни одно деревце не колыхнулось. Если честно, я сначала пошел на автобус, вот клянусь.
5: А потом?
6: А потом чувствую, а нормально, атмосфера-то в городе налаживается, кажется. Я назад, на самокат и поехал.
5: Я надеюсь, вот это все шапку, шарф, все это надел, чтобы тебе ни в загривочек, ни в лоб, никуда не на... Это как
6: не надуло.
5: Вот это слово, да.
6: Вот это вот слово?
5: Вот это. Я умею свистеть. И вчера, между прочим, смотря хоккейный матч между командами «Югра» и «Химик», я же
6: свистела.
5: Потому что мы же на выезде же победили. Мы же сделали вчера игру красивую 2-1. И мы и в серии ведем 2-1, и в игре, тоже было вчера 2-1. Это потрясающе. Я хочу сказать следующее. Я, наверное, так внимательно хоккей по телеку смотрела чуть ли не впервые. Ну, так где-то, знаешь, может, там каким-то краем глаза.
6: Третьим глазом.
5: Где-то что-то смотрела. И то всю нашу трансляцию, понимаешь? Я имею в виду местную. Из местного, из местной ледовой арены. А вчера я очень внимательно следила за игрой, которая была в Воскресенске. Но что я хочу сказать? Не умеют там транслировать хоккей. Не умеют. Более того, их ледовая арена очень маленькая. У них нет... Правда. Наша ледовая арена по сравнению вот с Воскресенской... Никого не хочу обидеть ни в коем случае. Фанаты «Химика», простите меня. Но я хочу сказать, что наша ледовая арена — это просто какой-то космос космический. Большая, красивая, потрясающая там инфраструктура. Плюс ко всему, один только куб чего стоит. Вот это здесь арена маленькая, народу немного. Какие-то вялые болельщики. У нас болельщики, понимаешь? А там какие-то вялые болельщики. Может, поэтому
6: вот теперь стоит извиниться, я думаю. Вот тогда не надо было, а вот это вот как бы... Я думаю, вообще нужно дальше пойти. Сейчас же новые технологии берут верх везде. Приделать какие-нибудь турбины к нашей арене. И чтобы наши на выезд, на своей...
5: Вчера...
6: Прилетели где-нибудь за городом, встали, поужинали, спать
5: легли
6: утром.
5: Вчера, хочу сказать, огромное количество наших болельщиков, которые поехали в Воскресенск, вы настоящие молодцы, ребята. Классно поддерживали команду, даже несмотря на то, что находились на другой территории, на чужой территории врага, я хочу сказать. Чужака, ладно. И очень классно поддерживали. Это не раз отмечал комментатор. Наших болельщиков было огромное количество. Все у нас классно получилось. Игра потрясающая, красивая. Я хочу сказать огромное спасибо выразить Александру Перову, который знает, какие слова сказать пацанам. То есть они спокойные, они играют в классный хоккей. Потрясающий комментарий после второго периода дал один из игроков команды «Югра», когда его спросил журналист: ну что, как так случилось, что вы побеждаете? И он на него смотрит и говорит: профессионализм.
6: Молодец.
5: И все, можно было заканчивать. И бедный журналист: ну да-да, профессионализм.
6: Исчерпывающий ответ, как говорится.
5: Тут как бы не убавить, не прибавить.
6: Ну, странный еще вопрос. Как так получилось, что вы выиграли?
5: Ну, вроде...
6: Конечно, мы всю жизнь к этому шли, готовились.
5: Здесь он, видимо, имел в виду, что вроде как, что за технология у вас там, что там у вас еще какие-то,
6: техника.
5: Может быть, техника, да, что у вас какие-то внутренние какие-то ощущения. Но как же так вышло, что вот вы только... Ну что, вот что вы сделали? Профессионализм.
6: Мы привезли с собой болельщиков.
5: Да.
6: Вон они сидят на трибунах.
5: Да.
6: Если что, они так будут болеть за нас.
5: Завтра еще один матч на выезде. Завтра пацанам хочется пожелать, конечно же, удачи. И очень надеюсь на то, что все сложится так же удачно. Тем более, ну нам нужен этот кубок. Он такой красивый. 50 килограмм туда-сюда возить. Ну, ребята. Но если ничего не получится, завтра тоже ничего страшного. В
6: Ханты-Мансийск.
5: Да, ну, конечно,
6: шанс.
5: В Ханты-Мансийск вернется
6: в нашу красивую арену, где не такие вялые болельщики,
5: да,
6: как там, в Воскресенске.
5: И плюс ко всему, ты понимаешь, в чем дело? Так складывается, что, по всей видимости, финал, ну, настоящий финал, будут в Хантах играть.
6: Здорово.
5: А это говорит о том, что народу там будет.
6: И все свои.
5: Конечно же. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
2: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 22 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово днем плюс 10, в Югорске и Советском 15 градусов, выше 0 плюс 12, в Нягани, в Урае и Междуреченском плюс 19, в Линторе 8 градусов, выше 0, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 5 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 3, в Нижневартовске 0, в Тюмени 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17, 22 мая, день международный, между прочим, биологического разнообразия отмечается сегодня. Биоразнообразие – это все-все-все многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается, если вдруг кто не знал. Вымирают растения, исчезают с лица земли животные, леса. 1 миллион видов флоры и фауны находится под угрозой исчезновения на данный момент. Во многом виной тому, конечно же, что активная деятельность человека. А сегодняшний день, главная задача сегодняшнего дня – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. 134 года назад изобретен тюбик для зубной пасты.
2: Хорошо, здорово. А раньше как, прям из руки, не знаю, на руку клали?
1: Ну, был же этот, как
2: пасту
1: его? Этот, как он там, в порошок-то был в такой штучке. В коробочке в такой.
2: В коробочке.
1: Сбил меня. Да. И что это? Это произошло в Америке. Там один дантист изобрел этот тюбик для зубной пасты. И он не мог долго подумать, что детище его станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия.
2: Ну, понятно. Это же, мне кажется, был пик, когда начали агитировать людей за то, что вообще надо так активно чистить зубы. Да, два раза в день там обязательно или после каждого приема пищи. До этого ведь не было такого распространения этой информации. Но есть у тебя зубы одни на всю жизнь, как говорится. Вот и неси их с гордостью.
1: Неси их, да. 115 лет назад в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Сегодня один праздник – День винегрета. Винегрет, салат вкусный. Ой, сколько всего интересного я узнала про винегрет. Сегодня мы в течение...
2: Следишь за винегретом?
1: Да. Сегодня в течение утра будем говорить о салатах. Кстати, по поводу будем говорить о салатах. Выясняем сегодня, какой салат вы бы предпочли прямо сейчас. И у нас на выбор прямо сейчас три варианта. Винегрет, морковка по-корейски и витаминный. Поэтому нужно обязательно принять участие в голосовании. Голосование в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Вы туда заходите. Вы, если до сих пор не подписаны, конечно же, подписывайтесь.
2: Нужно нажать колокольчик обязательно.
1: Обязательно, это обязательное условие.
2: Я вот до недавних пор считал, что... Ну, как до недавних, в детстве, что витаминный салат – это просто когда ты ревит, аскорбинку там смешиваешь, всякие витаминки
1: салат, да?
2: в кучку и ложкой наяриваешь.
1: Но сегодня выясним все-таки и до конца расскажем всем, что витамин салат – это не из витаминочек. Ну, в общем, плюс 7 950 510 66 66 – это номер для
2: сообщений. Телеграм и Макс, и группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», главное окружное
1: пятница,
2: радио.
1: Прекрати, пожалуйста, издеваться над человеком.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 7:25 и пятничная встреча с коллегами. Сегодня с нами на связи Максим Горшков и Алена Михалевич, а это значит очередные стихи. Между прочим, Алена там расписалась крепко,
2: расписалась. Да. Это все благодаря нашим слушателям, да, потому что подкидывают почву для размышлений.
1: Да, ну, в общем, встречайте прямо сейчас.
3: Если бы люди были аббревиатурами, то Коля Авдонин, король интервью, обладая заметными чудо-фактурами, был бы самый рыжий ведущий Югры, сокращенно СРВЮ. А Дуся, Даша, звезда микрофона, покорила двух токарей, врача и даже швею, нянечку-слесаря по сумо чемпиона. Она самый узнаваемый голос Югры, сокращенно СЮГЮ. А Макс Горшков имеет громкое звание. Он утренний Зевс, Аполлон, таланта громада. Он — это чудо мирового обожания. А сокращенно не надо. И вновь у нас на связи студия радио Югра. Ребята, прием.
1: Чудо мирового обожания.
2: Прием.
1: Привет, ребята.
2: Макс, Алена, привет, Максим.
1: Скажи, пожалуйста, а ты провинился чем-то?
4: Скажите, вы умеете видеть без слез?
1: Умеем, Макс.
2: Знаете ли вы, где яд купить?
4: Полицию нравов.
2: Буллинг.
1: Алло, полиция.
2: Или как это называется, да?
1: Это какой-то абьюз.
2: Максим, если тебя булят, абьюз, да? Моргни.
1: Максим, вот так вот. Алена, за что ты так с ним? За что?
3: Это же весело. Сюгю и сервю. Мне очень... Мне было очень весело, ребята.
2: То, что она про нас написала, тебя никак не смущает,
1: да? Да,
2: вот эти три красивые буквы.
1: Она же красивенько про нас написала. Ну да, сюгю и что? Ну и сервю вот это тоже хорошо.
2: Красавица сюгю сидела в своей башне, пока не пришел сервю и не спас ее, да? Или кто я там?
1: Не сервю, а сервю.
4: Хорошая российская Юла. Смешная Алена.
1: Да.
4: Хорошая российская смешная Алена.
1: Да, да. В общем, Макс, ты еще, пожалуйста, подготовься для того, чтобы можно было всем понять.
2: Так ему что готовится-то? Он сидит и, как говорится, терпит просто дно.
1: Ну, правильно, она же девушка.
2: Сжал все в кулак, как говорится, всю волю.
1: Алена, давай, знаешь что, мы видели вчера стихотворение, ну, я видела твое стихотворение вчера, я не помню, кому.
2: Листала сборник.
1: Да, я не помню, кто прислал эти слова, но хочу, чтобы ты, конечно же, сейчас дала миру то, что ты дала нам. Давай.
3: А ты имеешь в виду вчерашнее, да?
2: Угу. Свеженькое.
4: Как политические схватки.
2: Как пирожки. Горячие еще.
4: Дают свои плоды. Да.
3: Итак, Лариса Халилова, если я правильно поняла, из Ханты-Мансийска, написала мне три слова. Фуа-гра, струганина и югра.
4: Курочка хотела.
3: Да, и вот, в общем, что родилось вчера.
1: Давай.
3: Да, только слово «югра» немного трансформировало.
1: Давай.
3: Итак, Даша и Коля решили меняться. Раз концы с концами свели, решили, что хватит им прибедняться, и будут жить они как короли. Даша надела с кружевом платье, то, что с корсетом и розой в груди. И чтобы потешить свое восприятие, кричит: «Строганины ко мне, охлади!» А рыжий поручик Коля Авдонин, чтоб услышали все повара, прорычал, что будет он непреклонен и есть намерен лишь фуа-гра. Официанты сильно так удивились, мол, откуда это все в шаурмичной? Но чтоб господа совсем не гневились, принесли им, что было, даже в посуде приличной. И вот Даша с Колей в инфекционке. Есть не могут они второй день, на мокром месте уже их глазенки, и даже Коля совсем не кремень. На помощь приходит доктор Лариса и советует запоминать. Ни для кого не будет сюрприза, не жили богато, нечего и начинать. Дались вам яства заморские, хватит зависеть от всяческих мнений. Вы ж, ребятушки наши, югорские, сварите себе вы просто пельмени.
1: Какая прелесть! Молодец, Ален, спасибо! И тебе, и Ларисе. Максим,
2: кстати,
1: порадуйся.
2: У меня пельмени домашние лежат в морозилочке.
1: Ален, это, конечно, очень хорошо. Мне очень понравилось. Правда, не очень хочется в инфекционке. Но хотя, с другой стороны...
2: Ради искусства иногда можно и в инфекционке.
1: Ну и потом можно...
2: Зато вдвоем, понимаешь.
3: А платье с розой, это я угадала, да?
1: Конечно, Ален. Я же практически сейчас в такой одежде.
2: Я как-то пару раз был у нее дома. У нее там есть тайная комната, которая... которым вот эти вот все пеньюарчики там по-любому лежат.
4: Теперь я понял, как называется сейчас мое желание.
1: Как?
4: Я хочу охладить вот эту строганину.
2: Ладно, давайте вы охлаждаться будете наедине, а мы пойдем.
1: Давайте, ребят, хорошего вам эфира. Ален, я не знаю, как ты еще 2.5-3 часа выдержишь, потому что, ну, после того, что ты сделала.
2: Максим, держи себя в руках.
1: Знаю. Ладно, ребята, хорошей
4: пятницы. Пришли нам фотку в пеньюаре.
1: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра представила передовые проекты цифровой трансформации на Всероссийском форуме. В Нижневартовске открыли школу по управлению беспилотниками. Госавтоинспекция Сургута усилила профилактику дорожной безопасности пешеходов. Югра ярко заявила о себе на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», собравшей 18,5 тысяч участников из более чем 40 стран. На протяжении 3 дней состоялось 170 сессий, было развернуто 185 выставочных стендов с новейшими IT-решениями, подписано 250 соглашений о сотрудничестве. Так, делегация округа во главе с заместителем губернатора, директором регионального департамента информтехнологий Павлом Цепориным, представила собравшимся цифровые инновации региона. В их числе автоматизированная система управления решениями. Она мониторит ключевые параметры развития, контролирует достижения показателей югорских проектов, а также анализирует работу учреждений культуры по Пушкинской карте. Кроме того, была показана работа регионов по строению цифровой экосистемы образования. На другой площадке команда Югры презентовала инициативу «Драйверы цифровой инклюзии». В ее рамках готовят незрячих специалистов по тестированию доступности сайтов. Школу операторов беспилотников торжественно открыли в Нижневартовске. Проект «Крылья Югры» запустили в образовательном учреждении номер 5 при поддержке гранта губернатора. Кадетам, юнармейцам, педагогам и представителям администрации показали учебное помещение с летательными аппаратами, пультами, видеоочками и экраном для трансляции. Инструкторы запустили квадрокоптеры прямо в классе. Сейчас в распоряжении школы около 30 подобных устройств, от любительских моделей до профессиональных с тепловизорами и мощным зумом. Программа обучения включает авиаразведку и скоростное пилотирование от 72 до 120 часов. Занятия встроены в школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и рассчитаны на подростков от 12 до 17 лет. Комментирует инструктор по БПЛА Магомед Цычоев.
6: С тех пор, как я начал обучать детей, уже сотни детей через меня, не просто там урок мышцы или однодневные занятия, уже провожу занятия больше 1.5 года. Плюс у нас свой военно-патриотический клуб.
5: Всего в округе появится 7 площадок для обучения управлению дронами. Их создадут в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 пешеходов, зарегистрировано в Сургуте с начала года. В целях предупреждения подобных рисков местная госавтоинспекция запустила профилактическое мероприятие «Пешеход». В фокусе внимания – соблюдение правил дорожного движения со стороны водителей и мер личной безопасности жителей при пересечении проезжей части. Специальные рейды охватят все городские пространства. И последнее. Каждый четвертый трудоустроенный югорчанин имеет подработку. Такие данные приводит сервис «Суперджоб» по итогам открытого опроса. Дополнительный доход, помимо основного, имеют 26% респондентов. Еще 52% хотели бы найти такую возможность, а 22% оказались не заинтересованы. Также стало известно, что мужчины чаще подрабатывают, чем женщины. В целом разрыв 6%. В основном это те, кто трудится в гибридном режиме. При этом сторонняя работа занимает менее 10 часов в неделю. Что касается предпочтений, читаемых профессий, это медсестры, врачи и главные бухгалтеры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 22 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово плюс 10, в Югорске и Советском плюс 15, в Нягани 12 градусов выше 0, в Урае и Междуреченском 19 градусов со знаком плюс. В Линторе плюс 8, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 5 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 3, в Нижневартовске 0, в Тюмени 9 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу?
10: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
12: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
13: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
11: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
15: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
17: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:48. Овны, сегодня окружающие обнаружат у вас таланты, о которых вы и сами не догадывались.
1: Тельцы, вам может показаться сегодня, что у вас день сурка, но будьте уверены, пройдет он в отличном расположении духа.
0: Близнецы, сегодня от вас ждут ответных действий. Вспомните, кому и что вы задолжали.
1: Раки, если это может подождать, то сегодня лучше не ввязываться в обсуждение серьезных вопросов.
0: Львам звезды советуют потратить время на поиски единомышленников, чтобы потом одному не тащить весь рабочий процесс.
1: Девы, этот день отлично подходит для того, чтобы отдохнуть и на время забыть о делах.
0: Весы, сегодня возможны судьбоносные совпадения, которые о многом заставят задуматься.
1: Скорпионы, сегодня вам резко захочется создать нечто прекрасное и внести в жизнь эстетику. Не отказывайте себе в этом.
0: Стрельцы, вы даже можете сегодня не торопиться, чтобы все успеть. Вас ждет размеренный день.
1: Козероги, сегодня вам стоит настроиться на решительный лад и не довольствоваться малым.
0: Водолеи, у вас сегодня довольно насыщенный день, но не рекомендуется заниматься несколькими делами одновременно.
1: Рыбы, звезды говорят, даже если у вас есть сомнения в успехе, все равно попробуйте свои силы.

0: Радио Югра.
1: 7:54. Фразеологизмы, которые мы заслужили от Николая Владимировича Авдонина. Точнее, объяснение фразеологизмов, которые мы заслужили. И сегодня очередной шедевр. И это...
2: Сегодня я сойти с протаренного пути. Вот такой фразеологизм. И это в очередной раз фразеологизм от Фании. Небольшая предыстория. Мне вчера друг, мы едем с репетицией, он говорит, кто такая Фания? Это реальный человек, который действительно пишет вам столько фразеологизмов. Она откуда их столько знает? Вот в итоге нашего разговора она сказала, друг сказал, что Фания это просто легендарный человек. Все, это легенда.
1: Фания, слышите, вы человек-легенда для некоторых людей. И вам, конечно, огромное спасибо за то, что вы делаете для нас. Без вас, я не знаю, как бы мы тут выкручивались вообще-то.
2: Ну, вообще, что такое протаренный путь? Это проверенный путь, это утоптанная дорожка. И вообще, это такой старый славянский глагол, очень старый, тор или тарить. Ну, то есть, вообще, есть даже вопрос изначально. Я, когда начинал это искать, сразу же интернет выдает вопрос, как правильно говорить?
1: Торить или тарить?
2: Протаренный или проторенный?
1: Ну, протаренный.
2: Во всех словарях, да, конечно же, протаренный, тут с буквой Ё связана история. В общем, протаренный путь. Ну и сойти с протаренного пути, значит, перестать следовать каким-то шаблонам, отказаться от стереотипов и выбрать собственный путь. И это не всегда хорошо, потому что, ну, то есть не всегда хорошо звучит, что ли, потому что для большинства людей человек, который сошел с протаренного пути, он пошел против системы, вроде как. Мы для тебя тут старались. Топтали все это время, тратили свои силы и энергию, а ты взял и пошел по своему пути. И это говорит о человеке, который творческого ума, что ли, творческого склада ума, который не хочет действовать по шаблонам, а хочет везде искать свое что-то новое. И вот ни Даль, ни другие исследователи... Ни другие исследователи не говорят, когда появился фразеологизм. Это один из тех случаев, когда в речи очень часто какие-то громоздкие фразы заменяются одним выражением. Например, вот есть такие фразеологизмы, которые настолько плотно вошли в жизнь, что они прям вот неизменны. Например, не в деньгах счастье. Да, вот правильно говорить не в деньгах, но именно в этом фразеологизме эта ошибка гармонична, и она разрешена. Или там править бал. Вот на самом деле не в фразеологизме эта ошибка гармонична, и она разрешена. Или там править бал. Вот на самом деле нельзя говорить править балом.

0: get your ass in here, boy. Your monkeys have a tumor.
1: Местное время 8 часов утра.
2: Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 17 тысяч юных югорчан смогут подзаработать предстоящим летом. В Нижневартовске открыли школу по управлению беспилотниками. Хоккейный клуб «Югра» одержал вторую победу над воскресенским «Химиком». Более 17 тысяч временных рабочих мест для подростков создадут в Югре на лето. Муниципалитеты уже активно взаимодействуют с работодателями. Например, в Кандинском районе заключено 30 договоров, а в Нягане предусмотрено 830 мест, в Урае 344. А в Югорске уже трудоустроены 165 подростков. Они работают в молодежном центре «Гелиос», автошколе и в одной из местных компаний. Основные направления занятости – благоустройство и озеленение территории, уборка общественных пространств, помощь в организации досуга для детей и уход за животными. Подать заявление можно в центре занятости или через портал «Работа России». Для оформления потребуется паспорт, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, согласие родителей, медицинское заключение. Эксперты отмечают, что летняя занятость помогает подросткам развивать ответственность и навыки работы в коллективе. Школу операторов беспилотников торжественно открыли в Нижневартовске. Проект «Крылья Югры» запустили.

0: образовательном учреждении номер 5 при поддержке гранта губернатора. Кадетам, юнармейцам, педагогам и представителям администрации показали учебное помещение с летательными аппаратами, пультами, видеоочками и экраном для трансляции. Инструкторы запустили квадрокоптеры прямо в классе. Сейчас в распоряжении школы около 30 подобных устройств, от любительских моделей до профессиональных с тепловизорами и мощным зумом. Программа обучения включает авиаразведку и скоростное пилотирование от 72 до 120 часов. Занятия встроены в школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и рассчитаны на подростков от 12 до 17 лет. Комментирует инструктор по БПЛА Магомед Цычоев.
1: С тех пор, как я начал обучать детей, уже сотни детей через меня, не просто там урок мужества или однодневные занятия, уже провожу занятия больше полтора года. Плюс у нас свой военно-патриотический клуб.
0: Всего в округе появится 7 площадок для обучения управлению дронами. Их создадут в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 пешеходов, зарегистрировано в Сургуте с начала года. В целях предупреждения подобных рисков местная госавтоинспекция запустила профилактическое мероприятие «Пешеход». В фокусе внимания – соблюдение правил дорожного движения со стороны водителей и мер личной безопасности жителей при пересечении проезжей части. Специальные рейды охватят все городские пространства. И последнее. Первый выездной матч финальной серии против воскресенского «Химика» завершился победой хоккейного клуба «Югра». Начало встречи осталось за хозяевами льда, которые получили численное преимущество, однако оборона «Мамонтов» справилась. Постепенно игра выровнялась, и в конце первого периода наш Артем Попов открыл счет, реализовав контратаку. В следующие 20 минутки, благодаря усилиям Егора Маклазяна, «Югра» увеличила разрыв. Однако незадолго до конца периода «Химик» сумел сократить отставание. В третьем игровом отрезке воскресенцы стали еще активнее штурмовать ворота югорчан, однако все эти попытки были успешно отражены. В итоге «Югра» повела в серии со счетом 2-1. Следующая встреча ледовых дружин состоится завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
2: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
5: 8:05, 22 мая, пятница. Та-да-та-да-та-да-та-да, пятница. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы рады пятнице. Вы
6: конечно.
5: Рады?
6: Ну, конечно. Я думаю, рады. Все рады пятнице. Угу. Всегда. Если, конечно, человек не как-то не сменами работает,
5: а
6: не вахтой.
5: А ему какая разница, пятница, да-да, воскресенье или среда, да?
6: Конечно, угу. Любые дни одинаковые.
5: Да, я вот люблю пятницу. Четверг не люблю, а пятницу люблю. И все об этом знают.
6: Четверг тоже прекрасен.
5: Четверг тоже знает, что я его недолюбливаю, поэтому вон что дал вчера, и ветрище, и холодище. Угу. Вот это не
6: ты
5: знаю.
6: Это ты во всем виновата. За это он все это и дает.
5: Ты же вообще... Ты
6: одна меняешь? Не любишь четверг, угу, а страдает все человечество. Понимаешь?
5: Ты сейчас
6: накликала беду на нас, на всех.
5: Наговоришь
6: четверговую.
5: Четверговую беду. Мы сегодня про салат. Все почему? Потому что, во-первых, сегодня день винегрета.
6: Да,
5: у него сегодня день рождения. Не день рождения, а как это сказать-то?
6: День популяризации винегрета.
5: Да, да, да. День любви к винегрету. И надо сказать, что россияне тут стали больше есть этого салата, его и морковки по-корейски. Винегрет, потом салат витамины, ну это капуста, там вот это все, да, угу, и морковь по-корейски, вот топ-3 салатов, которые россияне берут, очень сильно любят. На 18% выросли продажи винегрета, на 36%, на 19% выросли продажи
6: сейчас
5: морковь по-корейски.
6: Цены взлетят на салаты, на
5: и на 36,
6: как с гречкой было.
5: Ты понимаешь, какое дело? На 36% выросли продажи витаминного салата.
6: Угу.
5: Мне просто я...
6: Весна.
5: Понимаешь? Дело в том, что я ну, может быть, потому что я умею все готовить эти салаты. Uh-huh. Я не понимаю, зачем нужно покупать этот салат. Можно вот. Же сделать этот салат. Сделать так, как тебе нравится, по тому вкусу, который тебе... Нет, как бы понятно, быстро там, ну, что-то там...
6: Заморачиваться не нужно. Варить, такое, резать, да. Чистить, вот это вот все многие люди не любят. Но я тебе вот открою... Ну, нет, какая же это тайна. Но когда я сюда приехал 2 года назад, мы собрались с друзьями встретиться там у одного из друзей. И говорит, давай сходим в магазин, купим салатиков. Все, давай зайдем, купим. И мы набираем контейнеры с салатами, но он угощает. Я что
5: а там сделать? Денег, как крыло от самолета.
6: Да, приходим на кассу рассчитываться, а там несколько тысяч денег надо заплатить.
5: За салаты.
6: Да, за салаты, за одни салаты. Я говорю, я бы знал, но я очень жадный.
5: Я бы сам нарубал.
6: Ты бы мне сказал, я бы у тебя приготовил все эти салаты.
5: Ты бы мне денег столько дал, я бы тебе еще быстрее.
6: Не столько, можно 1/3, и то бы хватило.
5: Мы выяснить хотим сегодня, какой салат вы бы предпочли прямо сейчас. Вот представьте, закрываете глаза, а там винегрет. Или, например, потрясающий...
6: Там это во рту имеется.
5: Ну да, потрясающий, горячо любимый мною морковь по-корейски. Или витаминный салат. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграммы Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, к комментариям присоединяйтесь. Про салаты будем говорить сегодня.
6: И можете не ограничиваться на этих 3 салатах, если вам хочется сейчас оливье съесть или какой-то другой салат. Можете написать, фотографии прислать.
5: Есть сообщение, вот уже есть сообщение от Романа. Никакой салат не сравнится с Цезарем. В любом кафе, ресторане его беру на Новый год. В первую очередь Цезарь. Все классно, Цезарь, потрясающий салат,
6: тоже
5: но
6: обожаю.
5: Не везде он правильный, не везде он вкусный. И, например, если ты впервые пробуешь салат Цезарь, который сделан, не знаю, там, знаешь, нарублен, точнее, натер туда обычный какой-нибудь голландский сыр или заправка майонезная.
6: Майонез простой,
5: понимаешь,
6: например,
5: то это как бы ты не ел Цезарь. И ты думаешь, о, ну, нормальный такой салат. А потом, когда тебе приносят настоящие ингредиенты, где, да, и заправка в первую очередь, которая играет самую важную роль.
6: Руками,
5: да, ты понимаешь, что интересно, а что из этого Цезарь?
6: Мне кажется, вот в Цезаре очень многие повара вот из заправки создают вот
5: шедевр,
6: да, потому что у каждого свой какой-то секретный ингредиент есть. Я пробовал несколько заправок делать, это здорово. Но мне кажется, что вот надо начинать с Цезаря, который неправильный.
5: С майонезом?
6: Для того, чтобы двигаться постепенно к идеалу туда. Понимаешь, а то если ты сразу попробуешь идеальный салат, то жизнь станет скучной и неинтересной.
5: Итак, какой салат вы бы предпочли прямо сейчас из 3 имеющихся, ну или свой какой-нибудь, винегрет, морковь по-корейски или витаминный, рассказывайте.
2: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 22 мая, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте, Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово до 10 градусов тепла в течение дня. В Югорске и Советском плюс 15, в Нягане 12 градусов выше 0, в Урае и Междуреченском 19 градусов тепла, в Лентории плюс 8, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 5 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 3, в Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:19, и мы сегодня про салаты, про винегрет, про морковь по-корейски, про витаминный салат, ну и вообще в целом, какие вы любите. Ну, слушайте, почему бы с утра про еду, да про салатики. Ты знаешь о том, что порция салата с утра, но тоже правильная порция салата с утра, там, где достаточное количество клетчатки, помним о том, что огурцы и помидоры — это не клетчатка, ну, в смысле клетчатка,
3: клетчатка,
2: но
3: такая, но не та.
2: Зародыш клетчатки такой.
3: Она, оказывается, еще делится на разные там виды.
2: Ну да, там растворимое, нерастворимое,
3: вот,
2: там
3: я
2: все остальное.
3: Не знал даже, что такое
2: в общем, порция салата с утра, она насыщает тебя правильно, плюс ко всему, это же, ну, правильное сочетание там белков, жиров и углеводов, если это полноценный завтрак, да? Так вот, и если ты сделаешь салат, который ты заправишь, ну, не знаю, там, капелькой масла, никакой не сметаны, не какой-то там еще что-то, вот какая-то капелька, ну, майонез вообще выбросить надо. И
3: не надо выбрасывать, майонез — это самый классный соус в мире.
2: Ну, в общем, если ты съешь порцию салата с утра, и при этом там будет у тебя какой-то еще белок, ну, не знаю, там, может быть, яйца какие-то, может быть, ну, не знаю, в каком виде, неважно там, да. И плюс ко всему, если ты еще и добавишь туда, ну, скажем, кусочек красной рыбы, не в салат, а к этому завтраку.
3: Отдельно съешь, ну, хорошо,
2: то это будет самый полноценный завтрак, который приведет к тебя к тонкой талии. Правда. Это так, ну, то есть сбалансированно.
3: Я не знаю, как у вас, а у нас в Италии парни, да, девок побросали из-за тонкой талии.
2: Там,
3: да,
2: я вот еще по-другому знаю. Знаешь, там был фильм этот «Московские каникулы», где героиня Гундаревой пела там тоже. Я не знаю, как у вас, а у нас в Италии. Там про собаку речь идет. Да, помнишь? Нет, не знаю, не смотрел? Собака, женщина итальянская, да, она перевозила свою мертвую собаку. В аэропорту подумали, что она умерла, предоставили ей живую собаку. Она не знала, куда с этой собакой деться. В конце концов, героиня Гундаревой своим голосом: я не знаю, как у вас, а у нас в Италии бабы с пёсями не спят из-за тонкой талии. Ну, он же везде таскал эту собаку. Ладно, мы же сейчас не про это вообще говорим.
3: Не про чистушки, да.
2: Да.
3: Салат? Салат на завтрак — это очень классная штука. Да, а еще из-за того, что там присутствует ведь клетчатка, насколько я понимаю, он улучшает перистальтику, пищеварение. И он, вот эта клетчатка, она как щетка, что ли, да, выступает,
2: которая вычищает
3: кишечник.
2: Организм, да. Ирина пишет: винегретика захотелось. Умеете вы соблазнить, придется готовить. Слушайте, по поводу винегретика, я тут с удивлением для себя узнала, что раньше, в конце 18-го, начале 19 веков, винегрет считался изысканным ресторанным блюдом, там все крупно нарезали, но самое главное, туда резали мясо, дичь или рыбу, лосось там или осетрина, все это смешивали с печеной свеклой, солеными огурцами и яйцами. И блюдо поливали заправкой из прованского такого масла, горчицы и уксуса. Вот каким
3: прикольно
2: был винегрет. И вообще, между прочим, некоторые исследователи говорят, что это здесь, на территории Советского Союза, вдруг придумали в салат добавлять квашеную капусту. Вроде как изначально никакой квашеной капусты в салате под названием винегрет ее и не было. А я вот, например, люблю с квашеной капустой.
3: Я
2: такой
3: тоже.
2: Капустой, которая прямо, знаешь, ядреная такая.
3: Вообще, я люблю попробовать любой, в принципе, винегрет. И, ну, раньше я тоже когда-то считал, что, типа, вот если блюдо, например, ну, скажем, про шашлык, если не из баранины, все это не шашлык. Или там в оливье, если вместо картошки, например, кто-то яблоки кладет, все это не оливье.
2: Кому какой рецепт,
3: мне кажется, это
2: конечно.
3: Да, кто-то добавляет свои ингредиенты, и если салат в течение времени претерпевает какие-то изменения, то это вот развитие вроде как какое-то кулинарное.
2: Но здесь
3: кулинарии.
2: Еще, видишь, почему от мяса-то отказались? Это же удешевление, потому что удешевление рецептуры, и после там революции, да, здесь у нас винегрет стал доступным повседневным блюдом, а был до этого прям вот дорогим ресторанным таким, да, и постепенно оттуда убрали и мясо, и рыбу, и все-все-все, и все это заменили, собственно, вот корнеплодами совершенно доступными, и именно тогда вот и появилась эта квашеная капуста. А сначала, пожалуйста, тебе мясо, дичь, рыба, ну, осетрину в винегретик. Ну-ка, что бы нет.
3: Нормально, я попробовал такой винегрет.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: С Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 28 минут. Про салаты продолжаем. Какой вы бы предпочли прямо сейчас? У нас предложено 3 варианта. Винегрет, морковь по-корейски, витаминный. Вы можете написать любой свой вариант. И вот, пожалуйста, из любого своего варианта пишет Виталий. Привет, друзья. Окрошечка, конечно. Салат, суп, закуска. Все в одном. И больше предпочитает Виталий с кефиром, но иногда с квасом.
3: А я не помню, с чем мне, с квасом? На квасе мне понравилось. На минералке я уже не помню. Придется еще раз дегустировать.
2: А, ты же не любишь эту, как ее, окрошку.
3: Я окрошку не люблю, да. Но ты когда приносила, ты мне там три вида. По-моему, с минералкой мне понравилось.
2: Минералка тебе понравилась? Минералка, что-то там майонез, что ли, или что-то такое. Ну, что-то такое тебе. С квасом точно тебе.
3: А что ты с таким лицом? Ты говоришь, как будто ты, чтобы мне понравилось самое невкусное. Самое неправильно приготовленное.
2: Как по мне, так это самое невкусное, правда.
3: Все понятно.
2: Виталий говорит, что окрошку зимой делают, да. Но делают, конечно. Но как бы круто же, когда на улице жара, а ты сделал эту окрошку.
3: Такой летний освежающий суп, что ли.
2: Это как, изнутри тебя ничего не греет. Ну, или борщ, или окрошка. Я в жару.
3: Любовь греет изнутри, как окрошки.
2: Понятно, как окрошки.
3: Но вообще, на самом деле, салаты ведь очень древние изобретения. А были периоды в истории, что ли, когда салаты вообще не признавали. Был ажиотаж вокруг этого, когда говорили про то, что надо обязательно есть только мясо. Если ты будешь есть овощи, всякая вот эта вот клетчатка, она не переваривается в организме, начинает там гнить, и возникают всякие болезни.
2: Да,
3: прям была культура такая, вообще только мясо ели. А салаты пошли, говорят, из Древнего Рима. Ну, вот эти знаменитые патриции всякие, которые там знать, вот они любили многодневные ужины, занимались чревоугодием, и даже была штука такая, они, знаешь о том, что они брали перышко, когда наедались сильно, щекотали себе гортань, ну там вот во рту щекотали, чтобы рвотный рефлекс появился.
2: Да-да-да.
3: Ходили туда до ветру, как говорится, возвращались назад и опять ели.
2: А что их тогда такими худенькими представляют нам? Они же должны быть просто, что поставь, что положи. Ну, нормальные, худенькие, не такие, что в дверь не пролезут, а нормальные, средние, статистические.
3: Поэтому и были салаты. Они, ну, сколько мяса ты съешь вот таким образом? Да и переводить, это же дороговато. Поэтому они придумали салаты. И причем вот эта штука, что типа салат — это название овоща, растения. На самом деле нет. Салат вот это как раз в переводе с языка означает что-то, смесь с заправкой.
2: Ага,
3: что? И вот отсюда и потом уже растение назвали именно салатом.
2: Продолжим через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 17 тысяч юных югорчан смогут подзаработать предстоящим летом. В Нижневартовске открыли школу по управлению беспилотниками. Хоккейный клуб «Югра» одержал вторую победу над воскресенским «Химиком». Более 17 тысяч временных рабочих мест для подростков создадут в Югре на лето. Муниципалитеты уже активно взаимодействуют с работодателями. Например, в Кандинском районе заключено 30 договоров, а в Нягане предусмотрено 830 мест, в Урае 344. А в Югорске уже трудоустроены 165 подростков. Они работают в молодежном центре «Гелиос», автошколе и в одной из местных компаний. Основные направления занятости – благоустройство и озеленение территории, уборка общественных пространств, помощь в организации досуга для детей и уход за животными. Подать заявление можно в центре занятости или через портал «Работа России». Для оформления потребуется паспорт, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, согласие родителей, медицинское заключение. Эксперты отмечают, что летняя занятость помогает подросткам развивать ответственность и навыки работы в коллективе. Школу операторов беспилотников торжественно открыли в Нижневартовске. Проект «Крылья Югры» запустили в образовательном учреждении номер 5 при поддержке гранта губернатора. Кадетам, юнармейцам, педагогам и представителям администрации показали учебное помещение с летательными аппаратами, пультами, видеоочками и экраном для трансляции. Инструкторы запустили квадрокоптеры прямо в классе. Сейчас в распоряжении школы около 30 подобных устройств, от любительских моделей до профессиональных с тепловизорами и мощным зумом. Программа обучения включает авиаразведку и скоростное пилотирование от 72 до 120 часов. Занятия встроены в школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и рассчитаны на подростков от 12 до 17 лет. Комментирует инструктор по БПЛА Магомед Цычоев.
5: С тех пор, как я начал обучать детей, уже сотни детей через меня, не просто там урок мужества или однодневные занятия, уже провожу занятия больше полтора года. Плюс у нас свой военно-патриотический клуб.
4: Всего в округе появится 7 площадок для обучения управлению дронами. Их создадут в Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 пешеходов, зарегистрировано в Сургуте с начала года. В целях предупреждения подобных рисков местная госавтоинспекция запустила профилактическое мероприятие «Пешеход». В фокусе внимания – соблюдение правил дорожного движения со стороны водителей и мер личной безопасности жителей при пересечении проезжей части. Специальные рейды охватят все городские пространства. И последнее. Первый выездной матч финальной серии против воскресенского «Химика» завершился победой хоккейного клуба «Югра». Начало встречи осталось за хозяевами льда, которые получили численное преимущество, однако оборона «Мамонтов» справилась. Постепенно игра выровнялась, и в конце первого периода наш Артем Попов открыл счет, реализовав контратаку. В следующие 20 минутки, благодаря усилиям Егора Маклазяна, «Югра» увеличила разрыв. Однако незадолго до конца периода «Химик» сумел сократить отставание. В третьем игровом отрезке воскресенцы стали еще активнее штурмовать ворота югорчан, однако все эти попытки были успешно отражены. В итоге «Югра» повела в серии со счетом 2-1. Следующая встреча ледовых дружин состоится завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио «Югра».

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 22 мая, пятница. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово плюс 10, 15 градусов тепла в Югорске и Саве. В Нягани плюс 12, в Урае и Междуреченском 19 градусов выше 0, в Линторе плюс 8, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 5 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 3, в Нижневартовске 0, в Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 6214 или на сайте совет-защита.ру.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама? Лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8 часов 47 минут. Ровно сегодня окружающие обнаружат у вас таланты, о которых вы сами не догадывались.
1: Тельцы, вам может показаться сегодня, что у вас день сурка, но будьте уверены, пройдет он в отличном расположении духа.
0: Близнецы, сегодня от вас ждут ответных действий. Вспомните, кому и что вы задолжали.
1: Рак, если это может подождать, то ни в коем случае не ввязывайтесь в обсуждение серьезных вопросов.
0: Львы, звезды советуют потратить время на поиски единомышленников, чтобы потом одному не тащить весь рабочий процесс.
1: Девы, этот день отлично подходит для того, чтобы отдохнуть и на время забыть о делах.
0: Красная пятница, люблю тебя, весы. Сегодня возможны судьбоносные совпадения, которые о многом заставят задуматься.
1: А, скорпионы, сегодня вам резко захочется создать нечто прекрасное и внести в жизнь эстетику. Не отказывайте себе в этом.
0: Стрельцы, вы даже можете сегодня не торопиться, чтобы все успеть. Вас ждет размеренный день.
1: Козероги, сегодня вам не стоит настаивать на... Сегодня вам стоит настроиться на решительный лад и не довольствоваться малым.
0: Водолеи, сегодня у вас довольно насыщенный день, но не рекомендуется заниматься несколькими делами одновременно.
1: Рыбы, звезды говорят, даже если у вас есть сомнения в успехе, все равно попробуйте свои силы.

0: Радио Югра.
1: Про салаты продолжаем. Какой салат вы бы предпочли бы прямо
2: про
1: сейчас? Да, то есть это те, кто букву П не выговаривает, предпочли бы прямо сейчас. Почему бы нет? +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. Телеграм Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, есть сообщение. А у нас же там три салата винегрет, морковь по-корейски, витамины. Это три самых популярных салата, которые в целом россияне покупают в разных магазинах, точках по всей России. И сообщение у нас от Юли. Юли пишет: несуаз. Несуаз — французский салат,
2: да,
1: классический, он из Ниццы. Он родился в городе Ницца, это на Лазурном берегу, если вдруг кто не знает. Это такое легкое, но очень сытное средиземноморское блюдо, которое...
2: Там анчоусы, по-моему, что-то помидоры,
1: нет,
2: я слышал.
1: Нет, там свежие овощи, яйца, рыба и заправочка.
2: Но рыба вот там анчоусы, насколько я знаю.
1: Может, конечно, там анчоусы и есть, но вот что касается свежих овощей, то там обязательно должны быть спелые помидоры, а те, которые вот, ну, пахнут вкусно, у которых то нормальная шкурка, у которых начиночка такая, ну, это как мякоть, а такая нормальная, не пластиковая, обязательно там должен быть лук, шалот. Ну, если нет шалота, то можно зеленым луком молодым заменить, сладкий перец и чеснок. А так вот, что касается рыбы. Да, действительно, используются анчоусы, но как раз-таки их в заправочку туда и добавляют.
2: Ну, прикольный салат я ел, мне очень нравится. Насколько я знаю, это очень популярный французский салат, чуть ли не легендарный какой-то прям.
1: Так вот, что я хотел сказать? Ага, это от Юли сообщение было. И я-то вот, между прочим, не сказала, как... Или я сказала, как я проголосовала?
2: Нет, не сказала.
1: Я сказала, что я в любой, вот в любой непонятной ситуации, какой салат дашь будет? Морковку по-корейски.
2: Ты сказала, ты любишь, а проголосовала, ты не говорила.
1: Проголосовала за морковку по-корейски. Вообще, я могу ее летом, зимой, весной, осенью, утром, днем, вечером, в любое время.
2: Я в шаурме люблю морковку по-корейски.
1: Хочу сказать, что я свою люблю морковку по-корейски. Вот та, которая покупная, и те люди, которые берут в магазине, какая вкусная. Это невкусная, ребят, морковка по-корейски. Она никакая. Ну, то есть она без каких-то специй, которые там должны быть. Она не острая, она без уксуса, она без кориандра, она почти без чеснока. То есть ее вряд ли заливают кипящим маслом. Ну, то есть, вот такие какие-то фишечки, да, в этом салате, которые позволили бы этому салату всегда быть... Понимаешь? И, например, если я... Ну, вдруг так случается, что беру морковку по-корейски, но она надо быстро, да, что нет времени ее делать, она же там настояться должна, все такое.
2: Ну, да.
1: Я ее переделываю, ее заливаю маслом горячим и все такое, ну, чтобы она вот приобрела себе правильный вкус.
2: Как я так, вообще, да. Мне интересно, как ты... Я не делал никогда сам морковку по-корейски, если делал, то я ее на терке тру, а там такие длинные вот эти вот полосочки получаются красивые. Это специальная какая-то терка?
1: Ну, конечно,
2: терка,
1: у меня терка специальная.
2: Или
1: причем...
2: для мясорубки там специальная штука?
1: Нет, у меня есть специальная терка, этой терки лет, наверное, как мне. Ну, ладно, может быть, чуть-чуть
2: корейская,
1: поменьше.
2: Корейская специальная
1: терка. Она не корейская, она, по-моему, немецкая, но эта терка приехала со мной еще из Киргизии, и у нее очень удобные там ножи, очень классная она сама по себе сделана, классная, и вот из нее получаются эти длинненькие, правильные формы, правильной длины, вот эти штучки.
2: Я вот просто как-то купил себе штуку специально, как это называется, комбайн, что ли, овощной или что, такая дощечка, вот как у меня была шинковка для капусты в детстве, когда мы квасили капусту, вот такая же штука, только маленькая, для того, чтобы овощи нарезать различным способом. Там разные были ножи, они невероятно острые. Я ее как-то приобрел себе. И после первого раза, как я себе чуть не отрезал пальцы, я ее положил куда-то на полку и благополучно про нее вообще забыл.
1: Я тебе хочу сказать, что ты не одинокий. Все, кто покупает такую штуку, неважно, пластиковую, деревянную или еще какую-то, у которых эти острые ножи, как только первый палец остался в салате, все, сразу прекращается.
2: Причем рано или поздно появляется уверенность, что да я и так могу без вот этой вот штучки, насадки для безопасности. Я могу так руками.
1: И пальцев по фалангу нет.
0: Утро начинается с

0: точное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 17 тысяч юных югорчан смогут подзаработать предстоящим летом. В Нефтеюганске готовят к запуску еще один центр спортивной подготовки. Хоккейный клуб «Югра» одержал вторую победу над воскресенским «Химиком». Более 17 тысяч временных рабочих мест для подростков создадут в Югре на лето. Муниципалитеты уже активно взаимодействуют с работодателями. Например, в Кандинском районе заключено 30 договоров, а в Нягане предусмотрено 830 мест, в Урае 344. А в Югорске уже трудоустроены 165 подростков. Они работают в молодежном центре «Гелиос», автошколе и в одной из местных компаний. Основные направления занятости – благоустройство и озеленение территории, уборка общественных пространств, помощь в организации досуга для детей и уход за животными. Подать заявление можно в центре занятости или через портал «Работа России». Для оформления потребуется паспорт, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, согласие родителей, медицинское заключение. Эксперты отмечают, что летняя занятость помогает подросткам развивать ответственность и навыки работы в коллективе. Строительство многофункционального спортивного центра в Нефтеюганске подходит к своему логическому завершению. Готовность объекта достигла 96%. Подрядчику осталось связать между собой инженерные и слаботочные системы. Что касается благоустройства объекта, то на прилегающей территории появились пешеходные дорожки, лавочки и урны, смонтировано освещение, оборудована площадка для воркаута. Высажено около 400 деревьев и кустарников. Уже осенью в спорткомплексе начнут заниматься атлеты. Только в акробатическом зале смогут одновременно тренироваться более 60 человек. По словам президента региональной федерации спортивной акробатики Андрея Каленского, здесь есть все для профессиональных занятий и соревнований вплоть до международного уровня, а также появились места для зрителей. Особого внимания заслуживает

0: подсветка фасада. В темноте на одной стене появляется флаг Югры, на другой — России. Сезон фонтанов стартует в Югре. Около месяца специалисты готовили водные объекты к запуску, ремонтировали коммуникации, насосные станции, гидравлику, промывали чаши и заполняли их водой. Всего в регионе работают 10 различных фонтанов. Сухие, поющие, многостроенные. И некоторые из них уже бьют ключом. Так в Ханты-Мансийске заработали фонтаны в центре города и в парке Бориса Лосева. А в Югорске запустили единственный городской фонтан на одноименной площади. В Сургуте и Нижневартовске подготовка еще продолжается. В столице Самотлора на Комсомольском бульваре уже убрали деревянный короб. Также в Нижневартовске ожидается открытие фонтана на территории Дворца искусств, где в прошлом году начался капитальный ремонт. И последнее. Первый выездной матч финальной серии против воскресенского «Химика» завершился победой хоккейного клуба «Югра». Начало встречи осталось за хозяевами льда, которые получили численное преимущество, однако оборона «Мамонтов» справилась. Постепенно игра выровнялась, и в конце первого периода наш Артем Попов открыл счет, реализовав контратаку. В следующие 20 минутки, благодаря усилиям Егора Маклазяна, «Югра» увеличила разрыв. Однако незадолго до конца периода «Химик» сумел сократить отставание. В третьем игровом отрезке воскресенцы стали еще активнее штурмовать ворота югорчан, однако все эти попытки были успешно отражены. В итоге «Югра» повела в серии со счетом 2-1. Следующая встреча ледовых дружин состоится завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
4: 9:05, и про салаты-то мы продолжаем же. Выясняем сегодня, какой бы вы предпочли прямо сейчас. У нас три варианта: винегрет, морковь по-корейски или витаминный. Но понятно, что свои варианты обязательно тоже могут быть. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. И вот есть сообщение от Елены. Доброе утро, хвала тому, кто придумал салат. Кто придумал салат? Сейчас Коль расскажет. Я, в свою очередь, обожаю абсолютно неполезные салаты. Сельдь под шубой, Ешечка, мама, кстати, делала с мясом, и это божественно. Но, кроме меня, говорит Елена, эти салаты ни муж, ни дети не едят. Объедаться я себе позволить не могу, поэтому готовлю только на Новый год. Люблю цезарь исключительно с курицей. Винегрет, знаете, тоже мое почтение. Капустный, с огурцом, помидором, укропом, маслом, с уксусной эссенцией. Здесь как бы меня ничего не смущает, кроме помидоров. Очень даже прилично, говорит Елена. Ну и, как говорится, какие три вещи может сделать женщина из ничего? Какие? Скандал, прическу и, конечно, салат. Браво, Елена, молодец.
5: Отлично. Все прическу правильно. Прическу из ничего. Да, очень интересно.
4: Из ничего, да, прическу.
5: Я, кстати,
4: да,
5: слышал по поводу винегрета, что не так давно узнал, что, оказывается, для того, чтобы он более аппетитно выглядел, свеклу отдельно замачивают, отдельно в масле, и тогда она не окрашивает все остальные продукты.
4: Не знаю, а мне так нравится, когда вот эта картошка, окрашено, вот, да, это все вместе. Мне так нравится, чтобы оно приобретается такой вот этот потрясающий бордовый цвет. Но мне бы было, наверное, не аппетитно, если бы картошка белая. Морковь,
5: но,
4: да,
5: она
4: там
5: не совсем белая, вроде как масло обволакивает и не дает всем остальным продуктам быть тоже вот таким же, такого же цвета, как свекла. Насколько я цвета не различаю.
4: Я так точно не делаю и не делала никогда. И даже когда вот узнала об этом, думаю, да нет.
5: А еще я тоже не так давно узнал, почему я иногда ел щи, иногда ешь щи, и картошка в них, она такая дубовая, прям вот, прям твердая. Ты ее ешь, прям кусаешь.
4: Не доварилась?
5: Не доварилась, а когда картошку кладут после капусты, кваш, смешанный. Она в кислой среде становится вот дубовой.
4: Серьезно?
5: Как раз. Картошку нужно именно в щи класть перед тем, как капусту.
4: Хорошо,
5: и тогда
4: что
5: она получается мягкой, рассыпчатой.
4: Я не люблю щи.
5: А вот я понимаю теперь, почему я не люблю, ну, какие-то щи люблю, а какие-то не люблю.
4: Угу.
5: Видимо, вот как раз из-за того,
4: из-за того
5: что кто-то картошку
4: дубовая
5: раньше кладет. Угу. И
4: ну, может быть, но это прямо такие тонкости приготовления,
5: ну, да,
4: блюда
5: определенных. Но это очень интересные тонкости. И, на мой взгляд, вот эти тонкости, они как-то из древности идут.
4: Угу.
5: Вот то, чем мы сейчас заправляем салаты, практически ведь не отличается от того, чем, например, те же римляне заправляли.
4: Да ладно, что у них, ну, типа уксус был? Или
5: да,
4: что у них
5: конечно,
4: была какая-нибудь...
5: Винный уксус, винным уксусом заправляли, перцем и солью, медом, оливковым маслом заправляли.
4: Ну, конечно, у них там оливок-то вон сколько, да винь
5: ну,
4: не
5: вот
4: хочу, понятно.
5: И
4: дело
5: на самом деле, а ты знаешь о том, что в Средневековье салаты вообще вот, ну, практически исчезли из-за антисанитарии? То есть немытые вообще продукты есть, это был такой вид самоубийства, что ли.
4: Кошмар. То есть, что выросло, то быстренько взял этот земелька.
5: Нет, наоборот, не ели. Сырые продукты практически не ели. Из-за этого салаты ушли. И появились, ну, по крайней мере, во Франции они появились только в 17 веке, во времена Людовика XIV.
4: Mm-hmm.
5: Там прям повара устраивали баталии между собой.
4: Класс.
5: Они там создавали какие-то новые салаты. И говорят, что чуть ли не рекордное количество продуктов, которые, ингредиентов, mm-hmm, которые были в салате, до 35-40
4: Боже
5: ингредиентов доходило. Да,
4: да, как добавляли ты поймешь, туда что ты ешь?
5: И лепестки роз, и других всяких растений. Причем даже мог там какой-нибудь деятель политический создать себе салат. Прийти куда-нибудь там, и вот я хочу, чтобы там было вот это, и вот это, и своим именем еще назову.
4: Я вот это знаю, одну поговорку, знаешь, мухи, мед,
5: мухи, мед.
4: Вон то, и пчелы, понимаешь?
1: Вот. Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 22 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово 10 градусов тепла, в Югорске и Советском плюс 15, в Нягани 12, в Урае и Междуреченском 19 градусов, выше 0 плюс 8 в Линторе, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном и Когалыме 5 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 5, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 12 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Какой салат предпочли бы прямо сейчас? Винегрет, морковь по-корейски, витаминный, плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. И вот Евгений пишет: капуста свежая, всегда готов. А Игуль пишет: думала...
2: Нельзя.
1: У тебя с желудком.
2: Но на самом деле вообще вот эти вот все салаты из капусты, свеклы, что там еще, ну все газообразующее, по идее.
1: Это тебе нельзя.
2: Нельзя.
1: Но ты все равно
2: я нет, да и да.
1: Конечно.
2: Как можно жить без борща, например?
1: Согласна. Хотя, а Игуль пишет: думала, будет Цезарь. Ну, а Цезаря не оказалось. Проголосовала за витаминный, потому что тоже люблю очень этот салат. Пришло время рассказать про этот салат. Это тот, который, где капуста, морковь, да, это классика советских столовых. Mm-hmm. Знаком этот салат каждому, кто, собственно, ходил в эти советские столовые, школы, там, детские сады и все такое. Там состав абсолютно минимальный. Белокочанная капуста, морковь, иногда репчатый лук. Mm-hmm. Дальше заправка из растительного масла, уксуса или лимонного сока. Соль добавляют, некоторые добавляют сахар по вкусу.
2: Mm-hmm.
1: Я хочу сказать, что вот я такой салат делаю дома, но не добавляю туда никакой моркови. Mm-hmm. Вместо моркови я добавляю туда огурцы. Я не знаю, насколько это витаминный получается, но у меня капуста.
2: Огурцы.
1: Очень хорошо, если она молодая. Огурцы, укроп, соль, масло и уксус. Mm-hmm. И надо, чтобы вот он прям...
2: Я зеленухи туда добавляю много еще.
1: Вместо укропа?
2: Но не только укроп, а петрушку там, например, кинзу. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Мне тоже очень нравится. Я не знал, на самом деле, что этот салат называется витаминный.
1: Да.
2: Правда, вот я буквально вчера только, даже кого вчера, сегодня утром я об этом узнал.
1: Но я хочу сказать, что этот салат действительно очень популярный. Уже говорила о том, что он очень популярен сейчас.
2: Легкий.
1: Во-первых, легкий, а во-вторых, вроде как полезный, да. Угу. Но там есть же один секрет. Вот
2: ну-ка.
1: Ты, например, когда его делаешь, вот пошагово, можешь с самого начала?
2: Я давлю его.
1: Кого?
2: Ну, салат. Нарезаю все сначала, скидываю в кучу, потом давлю его обязательно, ну, руками.
1: А, просто.
2: Прям вот руками давлю,
1: все
2: чтобы
1: сок... Все вместе ингредиенты,
2: ну,
1: да?
2: Ну, вот морковка и капуста. Их давлю, потом добавляю зелень уже просто так.
1: Специалисты, конечно, говорят о том, что прежде чем сделать этот салат вкусным, нужно, конечно же, помять капусту руками. Но обязательно сделать это с солью. Нашинковал ты эту капусту, посолил и немножечко ее пожамкал.
2: Ну, соль позволит это сделать, более сочно ее сделать.
1: Единственное, тут говорят, не переборщить, потому что можно же в пюрешечку в такую кашицу, смотря какие руки.
2: Ну, они настолько сильные, да. Но, тем не менее, когда подавишь, он все равно вкуснее, гораздо становится сразу.
1: А ты знаешь о том, что есть несколько вариантов этого салата, и кто-то добавляет туда яблоко, кто-то добавляет туда перец, ну, сладкий болгарский, да, кто-то клюкву, и там, конечно же, очень много, ну, это, опять же...
2: Ну, это чтобы придать какую-то пикантность немножко салату, я думаю, что у каждого свое есть, ведь клюкву кто-то, например, квашеную капусту добавляет. Это вкуснятина, мне очень нравилось, когда мама так делала.
1: Но видишь, это же вот все вкусовые предпочтения.
2: Вкусовые предпочтения. Причем мне всегда нравилась квашеная капуста, вот только сделанная.
1: А-а-а.
2: До того, как она изменит свой вкус, ну, ферментируется, да? То есть вот только свеженькая,
1: а мне надо, чтобы обязательно ядреная, чтобы ты ее взял, тебе рот обожгло, понимаешь? Но это, мне кажется, это шедевр, который вот только можно было придумать. Это кайф, который вот она хрустит, который ты ешь и понимаешь, вообще ничего. Еще туда не надо добавлять. Что касается витаминного салата, польза невероятная. Рекорд по витамину С, рекорд по клетчатке, очень низкая калорийность. Заслуживает этот название салат, естественно, витаминный. А дальше, просто если вдруг вспомнить, почему вдруг поговорить о том, насколько вот он популярен, да, в 100 граммах этого салата содержится там 45 миллиграммов витамина С. А это, между прочим, половина суточной нормы для взрослого человека. Но клетчатка — это капуста, морковка, в соавторстве клетчатка, пожалуйста.
2: Да, сама капуста по себе является уже клетчатка.
1: Ну, потому что
2: плюс
1: они
2: зелень
1: же там,
2: еще все.
1: Они
2: это,
1: же там богаты пищевыми волокнами, вот и капуста, и морковь, да? А, ну и калорийность очень маленькая. 80 калорий на 100 граммов, и то это, если ты масло возьмешь и пол... Да-да. И пол бутылки масла этого нальешь. А так-то там же, тем больше ты ее мнешь, тем больше сока, тем меньше масла тебе понадобится.
2: Так много не нужно добавлять. Можно и без масла, в принципе, поесть.
1: И потом, надо помнить о том, что это салат — настоящая терка, чистка организма, потому что там витамины группы Б, В9, в частности, и витамин К, ну и в общем...
2: Витаминка. Одна витаминка.
1: Витаминочка, да. Да, в общем, ешьте этот салат, особенно весной, а вот этот...
2: Когда витаминов не хватает в организме.
1: Переходный в этот период, да, витаминный салат, хорошо.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель.
0: Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
11: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: Радио.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:29, и, по-моему, пришло время поговорить о неполезных салатах. Быстренько, конечно, но, конечно, о вкусном надо поговорить не очень долго, поэтому...
3: Да, почему бы и нет? На самом деле, я думаю, что каждый человек знает, что какой салат самый неполезный у нас. И вот троечка из самых неполезных, он, мне кажется, один из самых популярных, и он же самый неполезный, это оливье.
2: Ну, пожалуйста, что? Ну не трогайте, ну оливьешечку, ну нет.
3: Оливьешечка моя тоже любимая, вообще. Но тем не менее, ты же знаешь, вот ты не ешь майонез.
2: Ну,
3: и,
2: сейчас не ем.
3: И отчасти из-за майонеза считается, что оливье один из самых вредных салатов, но еще и там бобовые, то есть горох в сочетании там с определенными продуктами тоже не очень полезная штука. На втором месте как раз вот селедка под шубой,
2: про которую
3: нам уже сегодня
2: говорили.
3: Ну, селедка под шубой, мне кажется, это салат, который тоже любят практически все, но у каждого есть, не знаю, лучший повар, что ли, который готовит селедку под шубой, потому что я вот не все могу есть селедку под шубой. Оливье
2: я не люблю вообще.
3: Практически любой. Ну, причем шеф-повара там различные, которые тоже борются за здоровое питание, рекомендуют, например, колбасу заменить в оливье. Либо на мясо, это будет гораздо полезнее, либо на что-то более диетическое, например, грудка куриная. Да почему
2: ну,
3: не оливье?
2: Ну, мне, как я же про себя. Я же про себя.
3: Ведь изначально в оливье
2: это
3: никакой колбасы не
2: это
3: было.
2: Это да. Но тогда не было, да.
3: То же самое с салатом мимоза. В нем тоже очень много майонеза, поэтому его считают тоже очень неполезным, это на третьем месте он находится по бесполезности. Но опять же говорят, что тоже многие ингредиенты можно заменить. Вот я уже как-то рассказывал про то, что да, майонез можно заменить
2: на
3: смесь...
2: воду.
3: Да нет, смесь майонеза со сметаной, например. Это будет менее жирно.
2: Или на самодельный майонез.
3: Да, тоже здорово. И у меня, кстати, никак не получается самодельный майонез.
2: Купите
3: блендер. Обещала меня потом научить. Да, я венчиком пробовал.
2: Вилкой венчиком не получится, откровенно.
3: Получается, но не у меня, у других получается.
2: Какие руки надо иметь, и силу какую.
3: Шеф-повар, который мне это показывал, он делал это венчиком.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 17 тысяч юных югорчан смогут подзаработать предстоящим летом. В Нефтеюганске готовят к запуску еще один центр спортивной подготовки. Хоккейный клуб «Югра» одержал вторую победу над воскресенским «Химиком». Более 17 тысяч временных рабочих мест для подростков создадут в Югре на лето. Муниципалитеты уже активно взаимодействуют с работодателями. Например, в Кандинском районе заключено 30 договоров, а в Нягане предусмотрено 830 мест, в Урае 344. А в Югорске уже трудоустроены 165 подростков. Они работают в молодежном центре «Гелиос», автошколе и в одной из местных компаний. Основные направления занятости – благоустройство и озеленение территории, уборка общественных пространств, помощь в организации досуга для детей и уход за животными. Подать заявление можно в центре занятости или через портал «Работа России». Для оформления потребуется паспорт, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, согласие родителей, медицинское заключение. Эксперты отмечают, что летняя занятость помогает подросткам развивать ответственность и навыки работы в коллективе. Строительство многофункционального спортивного центра в Нефтеюганске подходит к своему логическому завершению. Готовность объекта достигла 96%. Подрядчику осталось связать между собой инженерные и слаботочные системы. Что касается благоустройства объекта, то на прилегающей территории появились пешеходные дорожки, лавочки и урны, смонтировано освещение, оборудована площадка для воркаута. Высажено около 400 деревьев и кустарников. Уже осенью в спорткомплексе начнут заниматься атлеты. Только в акробатическом зале смогут одновременно тренироваться более 60 человек. По словам президента региональной федерации спортивной акробатики Андрея Каленского, здесь есть все для профессиональных занятий и соревнований вплоть до международного уровня, а также появились места для зрителей. Особого внимания заслуживает подсветка фасада. В темноте на одной стене появляется флаг Югры, на другой – России. Сезон фонтанов стартует в Югре. Около месяца специалисты готовили водные объекты к запуску, ремонтировали коммуникации, насосные станции, гидравлику, промывали чаши и заполняли их водой. Всего в регионе работают 10 различных фонтанов. Сухие, поющие, многостроенные. И некоторые из них уже бьют ключом. Так, в Ханты-Мансийске заработали фонтаны в центре города и в парке Бориса Лосева. А в Югорске запустили единственный городской фонтан на одноименной площади. В Сургуте и Нижневартовске подготовка еще продолжается. В столице Самотлора на Комсомольском бульваре уже убрали деревянный короб. Также в Нижневартовске ожидается открытие фонтана на территории Дворца искусств, где в прошлом году начался капитальный ремонт. И последнее. Первый выездной матч финальной серии против воскресенского «Химика» завершился победой хоккейного клуба «Югра». Начало встречи осталось за хозяевами льда, которые получили численные преимущества, однако оборона «Мамонтов» справилась. Постепенно игра выровнялась, и в конце первого периода наш Артем Попов открыл счет, реализовав контратаку. В следующие 20 минутки, благодаря усилиям Егора Маклазяна, «Югра» увеличила разрыв. Однако незадолго до конца периода «Химик» сумел сократить отставание. В третьем игровом отрезке воскресенцы стали еще активнее штурмовать ворота югорчан, однако все эти попытки были успешно отражены. В итоге «Югра» повела в серии со счетом 2-1. Следующая встреча ледовых дружин состоится завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 22 мая, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте, Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса со знаком плюс. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово плюс 10, 15 градусов выше 0 в Югорске и Советском, плюс 12 в Нягани, в Урае и Междуреченском 19 градусов выше 0, в Линторе воздух прогреется до 8 градусов, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 5 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 5, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 12 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:41. И надо продолжить про салаты, потому что много всего интересного еще в этих салатах скрыто. Что касается корейской морковки, моей любимой, я уже говорила, да, что хорошие есть лайфхаки, ну, что-то из серии там залить кипящим маслом, добавить туда свежий чеснок, кориандр и все такое. Когда появился этот салат, многие могут подумать, что он из Кореи. Ничего подобного. Это советские корейцы, 1930-е.
2: Советские же все-таки.
1: 1930-е, 1940-е. Десятки тысяч корейцев были депортированы с Дальнего Востока в Казахстан, Узбекистан. Ну и, собственно, столкнулись они, конечно, с дефицитом привычных продуктов. Китайская капуста, ну, кимчи, который... Кстати, по поводу кимчи, хочу сказать, что кимчи способно помогать организму избавляться от нанопластика, которого у нас очень много.
2: Ничего себе.
1: Специалисты провели масштабнейшие исследования, и в ходе лабораторных там этих исследований выяснили, что молочно-кислые бактерии из кимчи, они связывают частицы пластика в кишечнике и ускоряют их выведение. Но, правда, ее очень сложно есть, она же очень острая. Там, ну, настоящая кимчи, она очень острая. Она вкусная, но очень острая. Так вот, ускоряется это все. Чем больше будешь ее употреблять, этой капусты, тем, собственно, 87% нанопластика выводится из организма, если ты хотя бы раз в неделю ешь кимчи.
2: Ничего себе.
1: Так сказали.
2: Ну, здорово. А вообще, я только слышал недавно о том, что, ну, мы с тобой как-то вместе читали, что сейчас про нанопластик, это миф, что на самом деле никакие частицы пластика типа в пищу там не поступают.
1: Но не знаю.
2: И мне вообще уже кажется, что если они поступают, то этот пластик практически есть уже в нашей структуре ДНК.
1: Ну, возможно.
2: И уже никуда от него не денешься. Ешь кимчи.
1: Не ешь кимчи.
2: Хоть куда его пихай, мне кажется, ничего не поможет.
1: Ну, ладно. Тут, собственно, понятно, кто хочет верит в это, кто хочет нет. И потом это такое блюдо, которое ты... Ну, это не пюрешка с котлетой, понимаешь?
2: Килограмм не съешь,
1: ну,
2: да?
1: Конечно, нет. Ну, корейцы-то могут или там любители острова. Конечно, съедят, а в целом-то нет. Так вот, что касается изобретения салата, не было
2: морковь
1: вот этой кимчи, да. А морковка же, ее же вон в изобилии. И находчивые корейцы начали мариновать морковь по аналогии с кимчи. Уксус, чеснок, перец, кориандр. И вот таким образом родился салат, который корейцы сами... И, кстати, на территории... будь здоров. Который на территории надо было погромче, чтобы...
2: Спасибо.
1: Все поняли, чтобы все тебе здоровья пожелали. Так вот, я когда жила в Киргизии, этот салат не назывался морковь по-корейски. Этот салат назывался морковча.
2: О,
1: всю жизнь так
2: было. Ну, это по-вашему назывался, по-киргизски, да?
1: Это по-русски морковча, ведь на русском
2: морковча?
1: Языке...
2: Морковча?
1: Да,
2: по-русски морковча. По-русски морковка это называется. Не надо мне, морковча никакая не называется по-русски. Я... прожил практически, ну, всю свою жизнь в деревне, не знаю, здесь у нас, в наших широтах. Ни разу такого названия, как морковча, не слышал.
1: Ну, так было придумано самими корейцами, и там очень сильно прижилось. И я тебе хочу сказать, что, например, в Киргизии я давно там не была, не знаю, как сейчас обстоят дела, но когда ты приходишь на рынок, например, Ошский, да, и там есть целый ряд со всякими корейскими штуками вкусными, а там ведь эта морковка, ну, морковча, она ведь не только вот такая традиционная, да, там и с баклажанами, там
2: с различными добавками. Вообще, мне кажется, что вот те корейцы, которые в Советском Союзе придумали этот салат, они могли бы как основу использовать не только морковку. Просто, не знаю, ее было много.
1: Точно
2: так получилось, что именно морковка. Может, репа какая-нибудь
1: пошла.
2: На
1: самом деле, точно так же делают и картошку.
2: Вот.
1: Ее можно есть вообще легко. Это, кстати, очень вкусно. А если
2: это
1: взять...
2: Это как с вареньем нашим. Вот сейчас мы раньше там из ягод, например, делали варенье.
1: А сейчас,
2: да,
1: из одуванчиков.
2: А сейчас из чего угодно. Из баклажанов там варенье.
1: Нормально.
2: Хоть просто из земли.
1: Я просто думаю, сейчас те люди, которые сейчас в компании с нами находятся, и кто хоть раз был там, не знаю, в Киргизии, или жил там в Киргизии, там, да, или вот корейцы, которые, собственно, вот на территории там Узбекистана, Казахстана, Киргизии жили, и вот, знаешь, ты, наверное, вряд ли поймешь, о чем я говорю, но вот есть люди 100%. Вот взять на рынке, да, идет человек с тележечкой, а у него пигоди, и он тебе разрывает это пигоди, кладет туда корейской морковки, капает туда этот капельку соевого соуса. Все.
2: Что такое пигоди?
1: Это я тебе
2: можно
1: сейчас...
2: такое слово-то говорить в эфире вообще?
1: Легко. Это еще и есть можно.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:54. Про салаты говорили сегодня. Какой бы съели, предпочли прямо сейчас. И я хочу сказать, что у нас абсолютно одинаковое количество голосов у винегрета и у витаминного. Mm-hmm. А морковка моя любимая. У винегрета и у витаминного почти 43% голосов. И 14,5% у морковки по-корейски.
2: Но тебе
1: по-корейскому
2: больше достанется.
1: По-корейскому. Почему нет? Да,
2: морковача, кто там она?
1: Морковча.
2: Не сильно большая разница. А я подумал, что я бы сейчас салатику из помидорок поел бы.
1: Да.
2: С удовольствием.
1: Когда жирненькие помидоры, когда прекрасный вот этот вот вкусный незлой лук, когда какая-нибудь...
2: Злой,
1: а, кстати,
2: когда...
1: сметана или майонез вот в этом случае?
2: Да слушай, в охотку тоже по-разному. Могу со сметаной, могу с майонезом.
1: Мне
2: вообще все равно.
1: Юшечка вот, а ты знаешь?
2: Очень
1: люблю. Это прикол.
2: Мне надо очень много зелени. Вот даже больше, чем, например, помидоров или огурцов.
1: То есть тебе обязательно надо, чтобы в этом салате было?
2: Обязательно. Петрушка, укроп, кинза, лук зеленый.
1: А мне, если говорить о помидорном салате, то никакой зелени, только лук и помидоры. И туда лучше майонез добавить. Он юшечку эту клево дает.
2: Да.
1: Я когда последний раз была в Беларуси, для меня, конечно, ну там вообще же, вот это попробовать, вот это. И как-то очень скромно стоит, это как ее, баночка, и на ней написано «Юшечка из салата, твоя любимая». И
2: Не пробовала?
1: Но я не покупала ее. Ну, просто удивительно, да, что вот в магазине
2: отдельно
1: уже
2: юшечка
1: салата, продается. Да.
2: Вообще, на самом деле, ведь раньше, когда, ну, я помню еще времена, когда, например, майонеза не было. Ну, он, конечно, существовал. Но у нас его в магазинах...
1: У вас вообще ничего не было? Чего вы там ели?
2: Не было в магазинах майонеза, была сметана.
1: Не было
2: магазинов. Сметаной все заправляли. И юшечка была, это тоже невероятно вкусная. А потом как-то, видимо, майонез, что ли, вытеснил сметану.
1: Ну, конечно, майонез крутая.
2: И я теперь практически везде майонез кладу.
1: Да, не, майонез прекрасный соус, кто спорит. Но это, правда, еще растипопка, но...
2: Очень вредный.
1: Все-таки.
2: Растипопка.
1: Растипопка.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Более 17 тысяч юных югорчан смогут подзаработать предстоящим летом. В Нефтеюганске готовят к запуску еще один центр спортивной подготовки. Хоккейный клуб «Югра» одержал вторую победу над воскресенским «Химиком». Более 17 тысяч временных рабочих мест для подростков создадут в Югре на лето. Муниципалитеты уже активно взаимодействуют с работодателями. Например, в Кандинском районе заключено 30 договоров, а в Нягане предусмотрено 830 мест, в Урае 344. А в Югорске уже трудоустроены 165 подростков. Они работают в молодежном центре «Гелиос», автошколе и в одной из местных компаний. Основные направления занятости – благоустройство и озеленение территории, уборка общественных пространств, помощь в организации досуга для детей и уход за животными. Подать заявление можно в центре занятости или через портал «Работа России». Для оформления потребуется паспорт, СНИЛС, индивидуальный налоговый номер, согласие родителей и медицинское заключение. Эксперты отмечают, что летняя занятость помогает подросткам развивать ответственность и навыки работы в коллективе. Строительство многофункционального спортивного центра в Нефтеюганске подходит к своему логическому завершению. Готовность объекта достигла 96%. Подрядчику осталось связать между собой инженерные и слаботочные системы. Что касается благоустройства объекта, то на прилегающей территории появились пешеходные дорожки, лавочки и урны, смонтировано освещение, оборудована площадка для воркаута. Высажено около 400 деревьев и кустарников. Уже осенью в спорткомплексе начнут заниматься атлеты. Только в акробатическом зале смогут одновременно тренироваться более 60 человек. По словам президента региональной федерации спортивной акробатики Андрея Каленского, здесь есть все для профессиональных занятий и соревнований вплоть до международного уровня, а также появились места для зрителей. Особого внимания заслуживает подсветка фасада. В темноте на одной стене появляется флаг Югры, на другой — России. Сезон фонтанов стартует в Югре. Около месяца специалисты готовили водные объекты к запуску, ремонтировали коммуникации, насосные станции, гидравлику, промывали чаши и заполняли их водой. Всего в регионе работают 10 различных фонтанов. Сухие, поющие, многостроенные. И некоторые из них уже бьют ключом. Так, в Ханты-Мансийске заработали фонтаны в центре города и в парке Бориса Лосева. А в Югорске запустили единственный городской фонтан на одноименной площади. В Сургуте и Нижневартовске подготовка еще продолжается. В столице Самотлора на Комсомольском бульваре уже убрали деревянный короб. Также в Нижневартовске ожидается открытие фонтана на территории Дворца искусств, где в прошлом году начался капитальный ремонт. И последнее. Первый выездной матч финальной серии против воскресенского «Химика» завершился победой хоккейного клуба «Югра». Начало встречи осталось за хозяевами льда, которые получили численное преимущество, однако оборона «Мамонтов» справилась. Постепенно игра выровнялась, и в конце первого периода наш Артем Попов открыл счет, реализовав контратаку. В следующие 20 минутки, благодаря усилиям Егора Маклазяна, «Югра» увеличила разрыв. Однако

0: Незадолго до конца периода «Химик» сумел сократить отставание. В третьем игровом отрезке воскресенцы стали еще активнее штурмовать ворота югорчан, однако все эти попытки были успешно отражены. В итоге «Югра» повела в серии со счетом 2-1. Следующая встреча ледовых дружин состоится завтра в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
4: 10:05. 22 мая, пятница сегодня. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова. Доброе утро.
4: И что делать в пятницу в 10 утра? Конечно же, только говорить с теми, кто умеет говорить стихами. Прямо сейчас к нам заглянул в студию человек, который и рифмует, и рассказывает, и делает это достаточно хорошо. Человек, который принимает участие в разных мероприятиях, я имею в виду в разных каких-то конкурсах. Вот, кстати, по поводу поэтических конкурсов, поэтические дуэли. Есть такой, я даже не знаю, шоу,
5: проект.
4: Это проект такой, да, автором которого является коллега наш с тобой Дмитрий Пришвицын, и человек, который участвует в этом мероприятии, это Максим Якубенок. Парни, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Итак, ребят, слушайте, такое дело. Значит, мы все знаем, что на телеканале «Югра» выходят эти поэтические дуэли. И вот буквально когда-то там завтра или там воскресенье, я уж сейчас немножечко запуталась в датах, тоже будет очередной выпуск. Дим, давай начнем с тебя. Ты автор этого проекта, ты идейный вдохновитель этого проекта. Давай немножечко об этом проекте.
6: Да, мы наконец-то доросли до телевизионного формата, сейчас уже отсняли второй сезон. Вообще, дуэль, если говорить вообще, окунаться в историю, то с 2017 года этот проект начал в каком-то виде появляться. Изначально это были интернет-дуэли. Угу. Исключительно в мессенджерах мы соревновались, собирали поэтов и охватывали, по большому счету, творцов со всей страны. Потом переформатировали все это дело в сценический формат, что, собственно, будет в следующую субботу. Об этом чуть позже поговорим. Ну и вот сейчас уже, наверное, полгода, даже чуть больше. Ну нет, наверное, год, можно сказать, полноценно год мы занимаемся телевизионным шоу. Первый сезон, состоящий из 4 выпусков, мы отсняли на собственном энтузиазме при поддержке медиахолдинга «Югра». Сейчас мы сняли второй сезон уже с финансовой большой поддержкой от «Росмолодежь Гранты». Поддержал нас и медиахолдинг «Югра», и мы вот совместными усилиями сняли 5 выпусков нового сезона, который сейчас уже в эфире. И вот как раз-таки месье Якуб Максименко, а он именно под таким псевдонимом выходит на сцену. Ну так что мы сегодня с вами раскрыли такой секретик. Он
5: все
6: как раз таки...
5: фанаты сейчас ринутся.
6: Конечно, уже я главный фанат, я уже здесь. Вот. И, собственно, он как раз-таки во втором сезоне тоже принимает участие. Он прошел через первый сезон, он прошел через несколько турниров сценических. Единственное, что он не охватил, это интернет-турниры. Мы для тебя сделаем, не переживай.
4: Отдельные, да. Максим, но все-таки, да, вот участие в таком большом проекте. А лет-то тебе совсем немного. Как вдруг такая идея? И вообще...
5: Это все же познается в сравнении, да, по сравнению с нами немного.
6: Ну, учитывая то, что он говорит, что он коллега Лермонтова, может быть...
4: Максим, вон откуда ты к нам. Ну, рассказывай.
7: Не, ребят, мне всего лишь 18, вот, а впервые в дуэлях я поучаствовал в 16 лет. Я тогда пришел еще на первые сценические дуэли в Ханты-Мансийске и подумал, блин, я хочу так же. Я тогда уже видел... Анну Иванову на сцене, я тогда загорелся идеей, чтобы я стоял на одной сцене с Анной Ивановой наравне с ней. Тогда я был в поэзии полным нулем, и вот с дуэлями я спрогрессировал.
4: То есть, получается, не с детства стихи-то ты пишешь. Ты же свои стихи читаешь, я же правильно понимаю. То есть, ну не с детства, не так, что когда говорить начал и писать научился, там, мама.
5: Сразу же рифмовать.
6: Сразу в стихах.
4: Да, сразу. Да, нет, не так случилось. Вообще история вот твоего становления как поэта, ну хотелось бы, это же интересно.
7: Любая поэзия начинается с сильной идеи. И именно поэтому она становится поэзией, а не просто стихоплёстством. Может быть, я там в детстве что-то и рифмовал, но я это уже не помню, потому что, ну...
4: Глупо, по-пацанчески вот так.
5: Ну, правда, когда смотришь, ну, все же, я думаю, в юности, в детстве пишут стихи. Потом, когда с возрастом ты начинаешь переосмысливать что-то, смотришь на свои старые стихи и думаешь, нет, пускай они еще лет 200 полежат в шкафу.
4: Ну, кто знает.
5: Ну, по крайней мере, про мои обычно я так думаю.
4: Так, давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио «Югра».
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 22 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте и Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово днем до 10 градусов выше 0, в Югорске и Советском плюс 15, в Нягани 12, в Урае и Междуреченском 19 градусов со знаком плюс, в Линторе плюс 8, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 5 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 6, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:17. И, если не политические дуэли, но все-таки люди, которые умеют рифмовать, они у нас в студии сегодня находятся. Дмитрий Пришвицын, Максим Якубенок. Это те люди, которые имеют отношение к проекту «Поэтические дуэли», который, между прочим, выходит уже в телевизионном формате на телеканале Югра. И вам еще раз, ребят, доброе утро. Мы сейчас продолжаем разговор, но прежде сообщение от Игоря. Mm-hmm. Игорь – это тот человек, который живет в Нижневартовске и является нашим слушателем. Игорь пишет: «У меня вопрос к поэтам. Рифмовать. Зачем вам это? Чтоб талант вам показать, прошу в рифму отвечать». Вперед!
3: Ты думаешь, надо?
2: Ну, я не знаю. Может быть, так дуэли проходят. Я же не знаю, как это все проходит.
3: Так как я продвигаю этот проект. Ну что ж, спасибо, Игорь. Якуб, ваш ответ.
2: Да хорошо, выкрутился. Так.
4: Вообще, на самом деле, вот это наподобие, как сказать-то, дуэли, что ли, поэтической опять уже происходит, да, накидывают, когда какие-то рифмы друг другу. А вот как проходят ваши поэтические дуэли? Что там, на шпагах, на пистолетах?
2: В конце концов.
3: Исключительно на рифмах. Нет, у нас получается на турнир, вне зависимости от того, сценический это формат или телевизионный, поэты приходят уже с отобранными, с готовыми стихотворениями.
2: То есть это не батл такой, да? Рэп-батл.
3: Да, это батл, но не с сиюминутным сочинением стихотворений, а уже с заготовленными материалами, потому что так как мы имеем отношение со сценой, а мы все-таки люди культурные, и нам необходимо материал утвердить, потому что все равно цензура определенная есть. Так. Не все доходит до телевизионной версии, не все выпускается на сцену, поэтому здесь у нас команда бдит, Кристина Шилова, Дмитрий Яньков и я, мы прям следим за поэтами, за материалом.
2: Правильно я понимаю? Вы даете им какие-то определенные ветки какие-то?
3: Свободная тематика, к нам просто приходят поэты, показывают поэзию, да, и мы вот здесь, мы не лезем вовнутрь поэзии. Мы вот, если говорить о нашей роли, мы рекомендуем, например, как расставить порядок во время выступления, что нужно сделать для того, чтобы поэзия продавалась, условно продавалась, мы понимаем, что для зрителя, восприятию и раскрывала поэта.
2: А есть какие-то стоп-темы? Ну, не знаю, вот мы вот про это говорим, рифмуем, а вот про это нет. Есть?
3: У нас вот единственная тема, которую мы не трогаем, это тема, которая связана с Великой Отечественной войны. Все-таки я считаю, что военная тематика не для соревнований. Это вот как раз-таки отдельные проекты, которые не должны быть внутри вот шоу, которое мы подразумеваем. Про любовь читайте, пожалуйста. Про себя без проблем. Там вот у Максима различные темы стихотворения.
2: А вот слушайте, вот по поводу рифмы этой всей, да, ну я, видите, далека от этого, но просто хочется понять, есть какие-то новые, ну, то есть есть же у нас там, не знаю, стихотворения, которые похожи на Пушкина, стихотворения, которые похожи на Маяковского.
4: Также стихотворные размеры.
2: Да, да, размеры, да, я это имею в виду. А вот что-то современное и новое существует, и применяется ли это у поэтов?
5: Да. Верлибры, белые стихи. У стихов вообще разная совершенно форма. У каждого автора есть свой стиль. Вот. И поэзия — это не только то, что в рифму. Это и то, что...
2: Просто поэзия — это еще не в рифму?
4: Не обязательно рифму.
2: Да, я понимаю.
5: Поэзия — это сильная идея и ее высказывание, способ. Собственно, вот как я это делаю, я беру форму, собственно, вот как раз-таки размер, ритм и рифму, и на него, на этот скелет уже, грубо говоря, навешиваю свои мысли, свой сюжет, свою идею, чтобы она легче доходила до читателя.
4: Один друг мой, поэт, мне когда-то, Слава Шаврин, сказал про то, что стихотворение — это как полет пули. Ну и там, снаряда какого-то. То есть есть выстрел, да, как он вылетает из дула пушки, например. Потом по всем законам баллистики он летит и попадает в цель. И вот это типа правильное, сердце, классное, гармоничное стихотворение. Вот, Максим, хотелось бы какое-то стихотворение от тебя для всех наших слушателей.
2: Подождите, а кто оценивать будет? Ладно, мы сейчас оценим тебя.
3: Они сами оценивают друг друга. У нас и в сценическом, и в телевизионной версии предусмотрен момент, когда поэты сами друг друга оценивают. То есть если мы говорим о телевизионной версии, первые два тура поэты читают стихи, слепую оценивают друг друга, распределяя баллы. И мы только после жеребьевки, После слепой жеребьевки узнаем баллы, и победители выходят в решающую дуэль выпуска. Остается два человека из четырех. И между ними вновь нужно определить лучшего. Участники, которые выбыли, их два человека, они отдают по баллу кому-то из ребят в паре. И фишка этого шоу, у нас есть тайные секунданты, которые сидят в зале. Это люди компетентные в поэзии. Это люди, которые могут сделать выбор. И так как у нас получается два человека выбывших и три человека в зале, в сумме это 5 баллов, значит, равного результата не получается. И вот...
2: Отлично. А получает-то что? Новый блокнот, ручку и...
3: И невероятный кубок.
5: Почет уважения.
2: Ну, отлично. Ну, если только ради этого сражаться, так сказать, в доке, страдать, хотел сказать.
3: Ну, кто-то и страдает. Вы знаете, как я страдаю на дуэлях? Я смотрю на всех этих ребят, которые невероятную поэзию читают. Я говорю, боже мой, нам придется убрать кого-то из них. А потом думаю, вы сами это сделаете. Я здесь не при делах.
2: Максим, давай в завершении разговора и что-нибудь от тебя, свеженькое это будет, старенькое, что это будет, мы готовы.
5: Совершенно свежее, так сказать, городу, в котором снег не тает до мая. Снег тает, обнажая сердце, забытое в столетних льдах, забитое подошвой берцев, но бьющееся в их следах. Снег тает, обнажая правду про неизбежность наших чувств, про то, как ты мне будешь рада, когда я, наконец, примчусь. Пандорой, раскрывая тайны, текущие из глаз слезой, снег тает, неизбежно тает, и нам не выиграть этот бой, не скрыться от весны нигде нам и избежать ее никак. Я таю на руках у снега, снег тает на моих руках.
2: Браво, браво, что я могу сказать, вот прямо браво. Отлично.
3: Ну, а послушать стихотворение, послушать поэзию можно как раз будет в субботу, 30 мая, потому что мы запускаем новый проект с Национальным центром России. Мы адаптировали сценический турнир под новое, невероятное шоу, поэтому мы всех ждем 30 мая, вход свободный, единственное, нужно пройти регистрацию. И Макс, кстати, там тоже будет.
2: Отлично.
3: Простите, и Якуб.
2: Хорошо. Парни, спасибо вам, что пришли. Удачи вам. Максим, конечно, тоже.
4: Победу. Желаем, чтобы на ваших дуэлях не пострадало ни одно живое существо.
2: Да. Слава Богу, что есть люди, которые умеют слова...
4: Поэзия очень бережно ранит сердца.
2: Хорошо. Дмитрий Пришвицын, Максим Якубенок, люди, которые имеют отношение к теперь уже телевизионному проекту, который называется «Поэтические удары». Парни, спасибо, что пришли. Хорошего дня, хорошей пятницы. Пока.
4: Всего доброго.
3: До свидания.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
6: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение», целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
9: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. Что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама, лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске готовят к запуску еще один центр спортивной подготовки. Югорские силовики задержали курьера-мошенников. В Нягане увековечили память еще одного героя СВО. Строительство многофункционального спортивного центра в Нефтеюганске подходит к своему логическому завершению. Готовность объекта достигла 96%. Подрядчику осталось связать между собой инженерные и слаботочные системы. Что касается благоустройства объекта, то на прилегающей территории появились пешеходные дорожки, лавочки и урны, смонтировано освещение, оборудована площадка для воркаута. Высажено около 400 деревьев и кустарников. Уже осенью в спорткомплексе начнут заниматься атлеты. Только в акробатическом зале смогут одновременно тренироваться более 60 человек. По словам президента региональной федерации спортивной акробатики Андрея Каленского, здесь есть все для профессиональных занятий и соревнований вплоть до международного уровня, а также появились места для зрителей. Особого внимания заслуживает подсветка фасада. В темноте на одной стене появляется флаг Югры, на другой – России. Сотрудники правоохранительных органов Югры задержали курьера-мошенников, похитивших у матери погибшего участника СВО более 6 миллионов рублей. Деньги, полученные женщиной в качестве выплаты, были выведены через сложную схему. Злоумышленники сначала связались с 72-летней пенсионеркой из Советского района через мессенджер, представившись работниками, меняющими двери в подъезде. Под предлогом внесения в списки жильцов они получили от нее код из СМС. Затем под видом сотрудников силовых структур запугали женщину, заявив о якобы использовании ее счетов для финансирования терроризма. Под давлением пенсионерка сняла все средства и оставила их в тайнике. Курьер, забравший деньги, был задержан в Санкт-Петербурге. Им оказался 43-летний мужчина, который признался, что сам ранее стал жертвой мошенников и выполнял их указания, опасаясь уголовного преследования. По версии следствия, он перевел похищенные средства на счета, указанные кураторами схемы. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В стенах Нягинской школы номер 1 открылась новая парта героя, ставшая данью памяти Андрею Табуркину. Его жизнь оборвалась во время специальной военной операции, но память о нем живет в сердцах тех, кто знал и любил его. Для родных и близких Андрей был не просто военнослужащим, а любящим мужем, отцом троих детей, с которым связаны самые теплые воспоминания. Прожив с супругой 17 лет, он был призван в рамках частичной мобилизации. В 24-м году получил звание младшего лейтенанта и возглавил подразделение. А в минувшем декабре трагически погиб, выполняя боевое задание на Покровском направлении. Андрей Табуркин посмертно награжден Орденом Мужества. Эта инициатива школы, уже третья парта героев в честь защитников Отечества, напоминает о неразрывной связи поколений и увековечивает подвиги Вадима Гаязова, Андрея Богданова и Андрея Табуркина. Сезон фонтанов стартует в Югре. Около месяца специалисты готовили водные объекты к запуску, ремонтировали коммуникации, насосные станции, гидравлику, промывали чаши и заполняли их водой. Всего в регионе работают 10 различных фонтанов. Сухие, поющие, многостроенные. И некоторые из них уже бьют ключом. Так, в Ханты-Мансийске заработали фонтаны в центре города и в парке Бориса Лосева. А в Югорске запустили единственный городской фонтан на одноименной площади. В Сургуте и Нижневартовске подготовка еще продолжается. В столице Самотлора на Комсомольском бульваре уже убрали деревянный короб. Также в Нижневартовске ожидается открытие фонтана на территории Дворца искусств, где в прошлом году начался капитальный ремонт. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 22 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 10, в Сургуте, Нижневартовске плюс 6, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово днем до 10 градусов тепла, в Югорске и Советском плюс 15, в Нягане плюс 12, в Урае и Междуреченском 19 градусов выше 0, в Линторе плюс 8, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 5 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 6, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 14 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:47. Овны, сегодня окружающие обнаружат у вас таланты, о которых вы и сами не догадывались.
1: Тельцы, вам может показаться, что сегодня у вас день сурка, но будьте уверены, пройдет он в отличном расположении духа.
0: Близнецы, от вас сегодня ждут ответных действий. Вспомните, кому и что вы задолжали.
1: Раки, если это может подождать, то сегодня лучше не ввязываться в обсуждение серьезных вопросов.
0: Львы, звезды советуют потратить время на поиски единомышленников, чтобы потом одному не тащить весь рабочий процесс.
1: Девы, этот день отлично подходит для того, чтобы отдохнуть и на время забыть о делах.
0: Весы, сегодня возможны судьбоносные совпадения, которые о многом заставят задуматься.
1: Скорпионы, сегодня вам резко захочется создать нечто прекрасное и внести в жизнь эстетику. Не отказывайте себе в этом.
0: Стрельцы, вы даже можете сегодня не торопиться, чтобы все успеть. Вас ждет размеренный день.
1: Козероги, сегодня вам стоит настроиться на решительный лад и не довольствоваться малым.
0: Водолеи, у вас сегодня довольно насыщенный день, но не рекомендуется заниматься несколькими делами одновременно.
1: Рыбы и звезды говорят, даже если у вас есть сомнения в успехе, все равно попробуйте свои силы.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Самое время рассказать про мошенников. Ну и все. И распрощаться до понедельника.
2: Да.
1: Ну, во-первых, сначала новость про женщину из Питера, 75-летняя пенсионерка, которая мошенникам отдала 160 миллионов рублей. Это не только были деньги живые, это еще и слитки золота. Угу. Там схема стандартная. Позвонили, здрасте, мы сотрудники ФСБ.
2: Да, у вас неправильные там, деньги, неправильное там, золото. Да, его срочно нужно поменять на правильное. Да.
1: Она сама отдала. Угу. Сама, понимаешь, сама отдала. И, между прочим,
2: на самом деле всем мошенникам мы деньги отдаем сами. Угу.
1: Я имею в виду, что не то, что там, знаешь, она прям ходила. Угу. Ходила и, собственно, надо где было, оставляла там эти деньги. 160 миллионов. А теперь аферисты начали использовать искусственный интеллект для создания фальшивых видео с известными людьми и чиновниками. Угу. Ну, казалось бы, вроде схема известная, дипфейки, все такое.
2: Да.
1: Но до этого искусственный интеллект было видно, очень сильно было видно, что это искусственный интеллект, а теперь, собственно, нейросеть, она дошла
2: до
1: уровня...
2: такого уровня развития, что практически не отличишь от живых людей.
1: Вообще там имитирует голос, образ, там ты вообще даже не понимаешь, что рот, например, движется как-то не так, даже вот все. Все, как будто бы это говорит действительно настоящий
2: человек, да.
1: А там анонсы несуществующих каких-то государственных выплат, там лотереи, там какие-то акции, там обещают пособие для семьи с детьми, другие какие-то плюшечки. Для оформления предлагают пройти в мессенджер или на какой-то поддельный сайт, если ты там, ой, нет, мессенджер, у меня нет, там, или еще что-то. Ну, тогда на поддельный сайт, внешне похожий, например, на портал госуслуги. И там требуют ввести личные данные, банковские реквизиты, ну, а после этого деньги оказываются, конечно же, где?
2: У мошенников, конечно.
1: Понятно, что нужно делать? Нужно проверять любую информацию, нужно понимать, что даже если вам вдруг нечаянно пришло видео от... Я даже не знаю, от кого мне может прийти видео. Да, пожалуйста,
2: сейчас
1: ради
2: есть
1: долга.
2: Такие видео, действительно, я сталкивался с такой штукой, с таким методом развода. И там, да, президент говорит о том, что, например, какая-то компания объявляет выплаты. Теперь всем россиянам для того, чтобы
1: получить выплаты, нужно
2: просто пройти по ссылке, которая к этому же видео прилагается, и как только человек проходит, он там либо регистрируется, либо другим каким-то образом передает свои данные, там, или три цифры с обратной стороны карточки, либо код из СМС, и то есть вот не нужно переходить по этим ссылкам. Если вам говорят про какие-то выплаты, и вам хочется проверить эту информацию, позвоните в специальные органы, либо зайдите на свой реальный аккаунт в госуслугах
1: и посмотрите,
2: проверьте там.
1: Какие выплаты вам нужны. И даже если это говорит президент, даже если видео вам прислала ваша мама, ну, переспросите, ну, пожалуйста, перепроверьте, но это, в конце концов, очень просто сделать. Поэтому всем хочется пожелать удачных, теплых выходных, ни в коем случае не попадайте на уловки мошенников, много интересных событий, хочется пожелать всем в выходные, благо, есть чем заняться, и хоккей посмотреть, и поэтические дуэли посмотреть, и погулять.
2: И на сказку о царе Салтане сходить, когда
1: точно же, ну, рассказывай, когда?
2: Завтра
1: целых
2: в 5 часов,
1: дня.
2: Послезавтра в час дня.
1: Совсем
2: раненечко, да, билеты еще есть, поэтому есть еще возможность. Будет, я думаю, весело, интересно.
1: Самое главное, Николай Владимирович Авдонин играет там царя.
2: Да.
1: Никого-нибудь
2: это,
1: царя.
2: Между прочим, это не самая главная роль. Вот царь Салтан, на мой взгляд, в сказке о царе Салтане, это такая проходная роль. Там гораздо больше и интереснее, мне кажется, вкладывают другие актеры. Та же самая там сватья баба Бабариха.
1: Мне кажется, что еще там классно, главную роль можно было бы отдать Лебедю.
2: Да.
1: Она же, ну, она же
2: одна
1: там,
2: из главных ролей.
1: Она крутая.
2: Она вообще
1: там
2: все делает,
1: да.
2: На самом деле. Все, что все волшебство, которое происходит в этой сказке, это все ее заслуга.
1: В общем, завтра и послезавтра можно прийти в ГДЦ «Октябрь» посмотреть на Колю в образе царя. Он там красивый, у него волосы длинные.
2: Да, и вот в другом образе красивый. В любом образе красивый. В человеке все должно быть прекрасно.
1: Да, как в Коле. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. ПТА готовится к обновлению одного из ключевых транспортных узлов города. Югорские силовики задержали курьера-мошенников, а вне огня увековечили память еще одного героя СВО. В Пытяхе в конце мая закроют автомобильный мост над железной дорогой. Его ждет масштабная реконструкция. Чтобы не останавливать движение, рядом уже почти достроили временный путепровод с реверсивным движением и светофорами. Сейчас подрядчик завершает монтаж последнего пролета и укладку дорожного покрытия. Легковой транспорт сможет пользоваться временным мостом без объезда. Ограничения коснутся только большегрузов. После запуска временной переправы строители приступят к обновлению основного моста, возведенного еще в 90-х годах. Отмечу, проект стоимостью около 500 миллионов рублей предусматривает практически полную реконструкцию объекта и создание безопасной пешеходной зоны. Сотрудники правоохранительных органов Югры задержали курьера-мошенников, похитивших у матери погибшего участника СВО более 6 миллионов рублей. Деньги, полученные женщиной в качестве выплаты, были выведены через сложную схему. Злоумышленники сначала связались с 72-летней пенсионеркой из Советского района через мессенджер, представившись работниками, меняющими двери в подъезде. Под предлогом внесения в списки жильцов они получили от нее код из СМС. Затем под видом сотрудников силовых структур запугали женщину, заявив о якобы использовании ее счетов для финансирования терроризма. Под давлением пенсионерка сняла все средства и оставила их в тайнике. Курьер, забравший деньги, был задержан в Санкт-Петербурге. Им оказался 43-летний мужчина, который признался, что сам ранее стал жертвой мошенников и выполнял их указания, опасаясь уголовного преследования. По версии следствия, он перевел похищенные средства на счета, указанные кураторами схемы. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В стенах Нягинской школы номер 1 открылась новая парта героя, ставшая данью памяти Андрею Табуркину. Его жизнь оборвалась во время специальной военной операции, но память о нем живет в сердцах тех, кто знал и любил его. Для родных и близких Андрей был не просто военнослужащим, а любящим мужем, отцом троих детей, с которым связаны самые теплые воспоминания. Прожив с супругой 17 лет, он был призван в рамках частичной мобилизации. В 24-м году получил звание младшего лейтенанта и возглавил подразделение. А в минувшем декабре трагический погиб, выполняя боевое задание на Покровском направлении. Андрей Табуркин посмертно награжден Орденом Мужества. Эта инициатива школы, уже третья парта героев в честь защитников Отечества, напоминает о неразрывной связи поколений и увековечивает подвиги Вадима Гаязова, Андрея Богданова и Андрея Табуркина. И последнее. Югорские атлеты включились в борьбу за медали первенства России по тэквондо ВТФ, которые проходят в подмосковных Люберцах. Сильнейших выявляют юниоры до 21 года. В сборную нашего округа вошли 8 атлетов из Сургута и Сургутского района, а также Ханты-Мансийска. Копилка их достижений успела пополниться одной медалью. Анна Логинова, выступающая в весе до 49 килограммов, продемонстрировав невероятную силу духа, стала обладательницей серебряной награды. Вместе с этим югорченка получила и путевку на первенство Европы.

0: слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. ПТИАГ готовится к обновлению одного из ключевых транспортных узлов города. Инженеры Югры создали уникальный вездеход. Родители югорских школьников поделились информацией о расходах на выпускные. В Пытяхе в конце мая закроют автомобильный мост над железной дорогой. Его ждет масштабная реконструкция. Чтобы не останавливать движение, рядом уже почти достроили временный путепровод с реверсивным движением и светофорами. Сейчас подрядчик завершает монтаж последнего пролета и укладку дорожного покрытия. Легковой транспорт сможет пользоваться временным мостом без объезда. Ограничения коснутся только большегрузов. После запуска временной переправы строители приступят к обновлению основного моста, возведенного еще в 90-х годах. Отмечу, проект стоимостью около 500 миллионов рублей предусматривает практически полную реконструкцию объекта и создание безопасной пешеходной зоны. Югорские инженеры создали революционную разработку снегоболотоход нового поколения под названием «Тром-26». Эта машина, полностью собрана из российских комплектующих, включая двигатель, электронику и шины, обладает уникальной проходимостью благодаря своим гигантским колесам низкого давления. Они позволяют преодолевать самые сложные участки местности, будь то болото или глубокий снег, не оставляя при этом разрушительных следов. Универсальность «Тром-26» поражает, его шасси легко трансформируется под различные задачи. Машина может служить арктическим автобусом для 25 пассажиров, специализированной техникой для тушения лесных пожаров, мощным трактором, трубовозом, мобильным медпунктом или даже буровой установкой. Особую ценность новинка представляет для лесозаготовительной отрасли, позволяя вывозить древесину круглый год, невзирая на погодные условия и состояние грунта. Предприятие планирует выпускать до 5 таких машин в год, но при наличии повышенного спроса возможно расширение производства за счет привлечения крупных заводов. Родители югорских школьников рассказали о расходах на организацию выпускных вечеров. Согласно исследованию крупнейшего российского сервиса по поиску работы и подбору персонала, средняя сумма, которую семьи выделяют на праздник для девятиклассников, составляет около 13 тысяч рублей. Для выпускников старших классов эта цифра достигает 21 тысячи рублей. Причем в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, расходы значительно выше. Особое внимание уделяется праздничной одежде. Для мальчиков девятых классов средние траты на наряд составляют 18 тысяч рублей, для девочек 16 тысяч. Выпускницы 11 классов обходятся дороже, около 23 тысяч рублей. При этом значительная часть родителей не видит необходимости в покупке новой одежды. Важно отметить и то, что большинство семей все же отмечают окончание школы, хотя небольшой процент родителей, 13% для 9 классов и 7% для 11, сообщил, что их дети не планируют отмечать этот важный этап. И последнее. Югорские атлеты включились в борьбу за медали первенства России по тэквондо ВТФ, которые проходят в подмосковных Люберцах. Сильнейших выявляют юниоры до 21 года. В сборную нашего округа вошли 8 атлетов из Сургута и Сургутского района, а также Ханты-Мансийска. Копилка их достижений успела пополниться одной медалью. Анна Логинова, выступающая в весе до 49 килограммов, продемонстрировав невероятную силу духа, стала обладательницей серебряной награды. Вместе с этим югорчанка получила и путевку на первенство Европы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Программа. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Горноправдинск модернизирует свою коммунальную инфраструктуру. Инженеры Югры создали уникальный вездеход. Родители югорских школьников поделились информацией о расходах на выпускные. Поселок Горноправдинск, что в Ханты-Мансийском районе, планомерно совершенствует свою коммунальную инфраструктуру, уделяя особое внимание модернизации локальных очистных сооружений. Этот масштабный проект реализуется за счет средств, полученных по инфраструктурному кредиту в рамках программы комплексного развития территорий. Необходимость обновления обусловлена активным развитием поселения, включая строительство новых жилых и нежилых объектов. Первый этап работ уже успешно завершен. В его рамках введены в эксплуатацию станции биологической очистки производительностью 700 кубических метров в сутки, два пожарных резервуара и котельная. Также установлены приемная емкость канализационной и насосной станции и главный распределительный щит. Второй этап реконструкции предусматривает строительство блока механической очистки с пунктом приема стоков, станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, канализационной и насосной, а также напорных коллекторов очищенных и неочищенных сточных вод. Югорские инженеры создали революционную разработку снегоболотоход нового поколения под названием «Тром-26». Эта машина, полностью собрана из российских комплектующих, включая двигатель, электронику и шины, обладает уникальной проходимостью благодаря своим гигантским колесам низкого давления. Они позволяют преодолевать самые сложные участки местности, будь то болото или глубокий снег, не оставляя при этом разрушительных следов. Универсальность «Тром-26» поражает. Его шасси легко трансформируется под различные задачи. Машина может служить арктическим автобусом для 25 пассажиров, специализированной техникой для тушения лесных пожаров, мощным трактором, трубовозом, мобильным медпунктом или даже буровой установкой. Особую ценность новинка представляет для лесозаготовительной отрасли, позволяя вывозить древесину круглый год, невзирая на погодные условия и состояние грунта. Предприятие планирует выпускать до 5 таких машин в год, но при наличии повышенного спроса возможно расширение производства за счет привлечения крупных заводов. Неосторожное обращение с огнем обернулось для жителя Радужного серьезным штрафом. Несколько дней назад его попытка избавиться от сухой растительности на своем участке едва не привела к беде. Благодаря своевременному вмешательству пожарных, возгорание удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня на дома. Теперь нарушителю придется заплатить 40 тысяч рублей. Сотрудники МЧС Югры в очередной раз призывают граждан к бдительности и напоминают, что разведение костров и сжигание мусора требует неукоснительного соблюдения всех установленных норм. Игнорирование этих требований может повлечь за собой не только финансовые потери, но и более суровые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Родители югорских школьников рассказали о расходах на организацию выпускных вечеров. Согласно исследованию крупнейшего российского сервиса по поиску работы и подбору персонала, средняя сумма, которую семьи выделяют на праздник для девятиклассников, составляет около 13 тысяч рублей. Для выпускников старших классов эта цифра достигает 21 тысячи рублей. Причем в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, расходы значительно выше. Особое внимание уделяется праздничной одежде. Для мальчиков девятых классов средние траты на наряд составляют 18 тысяч рублей, для девочек 16 тысяч. Выпускницы 11 классов обходятся дороже, около 23 тысяч рублей. При этом значительная часть родителей не видит необходимости в покупке новой одежды. Важно отметить и то, что большинство семей все же отмечают окончание школы, хотя небольшой процент родителей, 13% для 9 классов и 7% для 11, сообщил, что их дети не планируют отмечать этот важный этап. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
6: Радио.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Горноправдинск модернизирует свою коммунальную инфраструктуру. Жители Радужного наказали за неосторожное обращение с огнем. Сегодня в Советском объявят победителей регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства. Поселок Горноправдинск, что в Ханты-Мансийском районе, планомерно совершенствует свою коммунальную инфраструктуру, уделяя особое внимание модернизации локальных очистных сооружений. Этот масштабный проект реализуется за счет средств, полученных по инфраструктурному кредиту в рамках программы комплексного развития территорий. Необходимость обновления обусловлена активным развитием поселения, включая строительство новых жилых и нежилых объектов. Первый этап работ уже успешно завершен. В его рамках введены в эксплуатацию станции биологической очистки производительностью 700 кубических метров в сутки, два пожарных резервуара и котельная. Также установлены приемная емкость канализационной и насосной станции и главный распределительный щит. Второй этап реконструкции предусматривает строительство блока механической очистки с пунктом приема стоков, станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, канализационной и насосной, а также напорных коллекторов очищенных и неочищенных сточных вод. В Авдеевке продолжается восстановление пятиэтажного жилого дома, ставшего символом возрождения города. Строители из Югры завершают работы на объекте, который за время боевых действий выдержал 7 прямых попаданий ракет и бомб. Несмотря на серьезные разрушения, в доме до последнего жили 20 человек. Благодаря поддержке югорских властей в 2024 году удалось восстановить тепловой контур, что позволило людям пережить зиму. Сейчас готовность дома превышает 70%. В 5 подъездах уже ведутся отделочные работы, включая штукатурку и монтаж сантехники. В 6-м, где ранее проживали люди, начата заливка полов с использованием сухой стяжки. Полное завершение восстановления пятиэтажки ожидается в этом году. Неосторожное обращение с огнем обернулось для жителя Радужного серьезным штрафом. Несколько дней назад его попытка избавиться от сухой растительности на своем участке едва не привела к беде. Благодаря своевременному вмешательству пожарных, возгорание удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня на дома. Теперь нарушителю придется заплатить 40 тысяч рублей. Сотрудники МЧС Югры в очередной раз призывают граждан к бдительности и напоминают, что разведение костров и сжигание мусора требует неукоснительного соблюдения всех установленных норм. Игнорирование этих требований может повлечь за собой не только финансовые потери, но и более суровые последствия, вплоть до уголовной ответственности. И последние итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства подведут сегодня в Советском политехническом колледже. Более 60 участников на протяжении 3 дней соревновались в таких ключевых направлениях, как поварское дело, сварка, электромонтаж, управление экскаватором и эксплуатация беспилотников. Важной частью конкурса стала номинация «Второй старт», рассчитанная на ветеранов СВО. Отмечу, главная задача мероприятия – поддержать рабочие профессии и повысить престиж специалистов, которые являются основой нашего производства и технологического развития. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Предпринимателям Югры расскажут о выходе на белорусский рынок. Комплекс мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами стартовал в Нефтеюганске. Сегодня в Советском объявят победителей регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства. Югорским предпринимателям, нацеленным на международное развитие, предлагается принять участие в эксклюзивном онлайн-мероприятии. 27 мая в полдень пройдет вебинар, где главным спикером выступит торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев. При поддержке фонда «Мой бизнес» и в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» специалисты Белорусской универсальной товарной биржи и Российского экспортного центра расскажут о том, как российским компаниям успешно выйти на рынок соседней страны. Также югорчане узнают, как найти надежных партнеров, какие существуют меры господдержки для экспортеров и какие отрасли в Беларуси наиболее перспективны для сотрудничества. Особое внимание будет уделено конкретным инструментам и практическим рекомендациям для старта экспортной деятельности. Юрий Золотарев подчеркивает, что сотрудничество между регионами России и Беларуси активно развивается, и доля югорских предприятий, особенно в сфере нефтесервиса, машиностроения, пищевой промышленности и креативности, индустрий открываются значительные перспективы. В Авдеевке продолжается восстановление пятиэтажного жилого дома, ставшего символом возрождения города. Строители из Югры завершают работы на объекте, который за время боевых действий выдержал 7 прямых попаданий ракет и бомб. Несмотря на серьезные разрушения, в доме до последнего жили 20 человек. Благодаря поддержке югорских властей в 2024 году удалось восстановить тепловой контур, что позволило людям пережить зиму. Сейчас готовность дома превышает 70%. В 5 подъездах уже ведутся отделочные работы, включая штукатурку и монтаж сантехники. В 6-м, где ранее проживали люди, начата заливка полов с использованием сухой стяжки. Полное завершение восстановления пятиэтажки ожидается в этом году. Компания по борьбе с насекомыми и грызунами стартовала в Нефтеюганске. Уже выполнена первая обработка территории от клещей, а в июне и июле запланированы следующие этапы. Также ведется контроль за комарами в водоемах и ежемесячная дератизация мусорных площадок. Однако, по мнению экспертов, главная преграда на пути к чистоте – это сами жители. Небрежное отношение к пищевым отходам, оставляемым возле баков, способствует размножению крыс. Коммунальщики призывают горожан к ответственному обращению с мусором, подчеркивая, что это значительно упростит задачу по борьбе с вредителями и сделает город безопаснее. И последнее. Итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства подведут сегодня в Советском политехническом колледже. Более 60 участников на протяжении 3 дней соревновались в таких ключевых направлениях, как поварское дело, сварка, электромонтаж, управление экскаватором и эксплуатация беспилотников. Важной частью конкурса стала номинация «Второй старт», рассчитанная на ветеранов СВО. Отмечу, главная задача мероприятия – поддержать рабочие профессии и повысить престиж специалистов, которые являются основой нашего производства и технологического развития. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар-Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар-Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Счастье есть.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.

0: Радио Югра. Главное окружное.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе, эй.

0: реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Предпринимателям Югры расскажут о выходе на белорусский рынок. На югорских трассах за сутки задержали 17 нетрезвых автомобилистов. Комплекс мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами стартовал в Нефтеюганске. Югорским предпринимателям, нацеленным на международное развитие, предлагается принять участие в эксклюзивном онлайн-мероприятии. 27 мая в полдень пройдет вебинар, где главным спикером выступит торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев. При поддержке фонда «Мой бизнес» и в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» специалисты Белорусской универсальной товарной биржи и Российского экспортного центра расскажут о том, как российским компаниям успешно выйти на рынок соседней страны. Также югорчане узнают, как найти надежных партнеров, какие существуют меры господдержки для экспортеров и какие отрасли в Беларуси наиболее перспективны для сотрудничества. Особое внимание будет уделено конкретным инструментам и практическим рекомендациям для старта экспортной деятельности. Юрий Золотарев подчеркивает, что сотрудничество между регионами России и Белоруссии активно развивается, и доля югорских предприятий, особенно в сфере нефтесервиса, машиностроения, пищевой промышленности и креативных индустрий, открываются значительные перспективы. Массовое ДТП спровоцировал нетрезвый водитель в Нижневартовске. Все случилось накануне в утренние часы. 35-летний мужчина за рулем Kia не выбрал безопасную дистанцию до попутного автомобиля Toyota и допустил столкновение. От удара виновник происшествия съехал с дороги и повредил 3 припаркованных транспортных средства. В результате сам лихач и 50-летняя пассажирка Toyota получили травмы. По данным окружной госавтоинспекции, в нарушении дорожных правил водитель покинул место ДТП. В последующем его разыскали и провели освидетельствование на состояние опьянения. Прибор подтвердил опасения. Водитель был пьян. Всего за минувшие сутки на югорских трассах зарегистрировано 6 автоаварий, в которых пострадало 10 человек. Задержано 17 нетрезвых автомобилистов. Еще около 70 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Компания по борьбе с насекомыми и грызунами стартовала в Нефтеюганске. Уже выполнена первая обработка территории от клещей, а в июне и июле запланированы следующие этапы. Также ведется контроль за комарами в водоемах и ежемесячная дератизация мусорных площадок. Однако, по мнению экспертов, главная преграда на пути к чистоте – это сами жители. Небрежное отношение к пищевым отходам, оставляемым возле баков, способствует размножению крыс. Коммунальщики призывают горожан к ответственному обращению с мусором, подчеркивая, что это значительно упростит задачу по борьбе с вредителями и сделает город безопаснее. И последнее. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Нефтеюганске впервые стали победителями престижного международного испытания. Речь о конкурсе «Школьный патент. Шаг в будущее», который с 2009 года проводится под патронажем Евразийской патентной организации и Минпросвещения России. В номинации «Промышленный дизайн» юные изобретатели Елизавета Яшнева и Макар Вершила получили высшие награды. Жюри высоко оценило разработку Макара Вершила «Теплое сияние стерха». Это светильники из пластика, бумаги и металла. Его пирамидальная форма напоминает чум – традиционное жилище оленеводов. Эта победа принесла автору грамоту Евразийского патентного ведомства, гран-при международной выставки «Креаторы будущего», а также возможность защищать свой проект в Санкт-Петербурге. А Елизавета Яшнева презентовала экспертам птицезащитное устройство для электросетевых объектов. Оно отличается экономичностью и уже успешно применяется на крупном промышленном предприятии. Стоит отметить и достижение третьеклассницы Анны Кравченко, получившей диплом второй степени за браслет дружбы из эпоксидной смолы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерной перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: 52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обновляют речной пассажирский транспорт. На югорских трассах за сутки задержали 17 нетрезвых автомобилистов. Ханты-Мансийск готовится к фестивалю «Местное». Югра совершенствует речные пассажирские перевозки. В нынешнюю навигацию по Иртышу курсируют 6 инновационных теплоходов отечественного производства. 4 «Метеора», 120R и 2020 работают на самом загруженном маршруте Ханты-Мансийск-Березово. 2 новых «Валдая» идут по большим направлениям Линды. Новые суда в разы безопаснее, имеют герметичные двери и более плавно маневрируют. Вес такого корабля 60 тонн, почти в 2 раза больше предшественника, а вместимость 120 человек. Кроме того, салоны оснащены багажными полками, доступом к Wi-Fi, буфетам и полом с подогревом. Комментирует заместитель генерального директора по обеспечению безопасности судоходства Северречфлота Николай Мочернюк.
2: Мы ездили не как пассажиры, как испытатели, поэтому испытывали во всех условиях, при ветре, при волне. Поэтому разницу мы ощущаем и знаем. В управлении для судоводителя комфортнее. Расширение маршрута планируется и приобретение флота, потому что флот устаревает. Уже некоторым судам у нас больше 40 лет. Они до сих пор у нас перевозят пассажиров.
1: Массовое ДТП спровоцировал нетрезвый водитель в Нижневартовске. Все случилось накануне в утренние часы. 35-летний мужчина за рулем Kia не выбрал безопасную дистанцию до попутного автомобиля Toyota и допустил столкновение. От удара виновник происшествия съехал с дороги и повредил 3 припаркованных транспортных средства. В результате сам лихач и 50-летняя пассажирка Toyota получили травмы. По данным окружной госавтоинспекции, в нарушение дорожных правил водитель покинул место ДТП. В последующем его разыскали и провели освидетельствование на состояние опьянения. Прибор подтвердил опасения. Водитель был пьян. Всего за минувшие сутки на югорских трассах зарегистрировано 6 автоаварий, в которых пострадало 10 человек. Задержано 17 нетрезвых автомобилистов. Еще около 70 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Нефтеюганске впервые стали победителями престижного международного испытания. Речь о конкурсе «Школьный патент. Шаг в будущее», который с 2009 года проводится под патронажем Евразийской патентной организации и Минпросвещения России. В номинации «Промышленный дизайн» юные изобретатели Елизавета Яшнева и Макар Вершила получили высшие награды. Жюри высоко оценило разработку Макара Вершила «Теплое сияние стерха». Это светильник из пластика, бумаги, магии металла. Его пирамидальная форма напоминает чум, традиционное жилище оленеводов. Эта победа принесла автору грамоту Евразийского патентного ведомства, гран-при международной выставки «Креаторы будущего», а также возможность защищать свой проект в Санкт-Петербурге. А Елизавета Яшнева презентовала экспертам птицезащитное устройство для электросетевых объектов. Оно отличается экономичностью и уже успешно применяется на крупном промышленном предприятии. Стоит отметить и достижение третьеклассницы Анны Кравченко, получившей диплом второй степени за браслет дружбы из эпоксидной смолы. И последнее. Жителей Ханты-Мансийска приглашают присоединиться к городскому фестивалю «Местное». Само событие пройдет 20 июня, но уже сейчас ведется подготовка. Открылись творческие мастерские, где каждый может внести свой вклад в его программу. В лабораториях помогут, например, выпустить газету, проработать с шеф-поваром свой рецепт для гастроужина, стать актером уличного театра или арт-художником. Выбрать направление по душе и подать заявку можно на сайте культштаба. Кроме того, идет набор в большой хор, где в этом году к женскому составу впервые добавят мужской. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать? У вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха,
8: ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Каждый день. Утром и вечером.
10: В жару и холод.
11: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
12: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
13: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновляют речной пассажирский транспорт. В Сургуте привлекли к ответственности пособника мошенников. Ханты-Мансийск готовится к фестивалю «Местное». Югра совершенствует речные пассажирские перевозки. В нынешнюю навигацию по Иртышу курсируют 6 инновационных теплоходов отечественного производства. 4 «Метеора», 120R и 2020 работают на самом загруженном маршруте Ханты-Мансийск-Березово. 2 новых «Валдая» идут по большим направлениям Линды. Новые суда в разы безопаснее, имеют герметичные двери и более плавно маневрируют. Вес такого корабля 60 тонн, почти в 2 раза больше предшественника, а вместимость 120 человек. Кроме того, салоны оснащены багажными полками, доступом к Wi-Fi, буфетом и полом с подогревом. Комментирует заместитель генерального директора по обеспечению безопасности судоходства Северречфлота Николай Мочернюк.
2: Мы ездили не как пассажиры, как испытатели, поэтому испытывали во всех условиях, при ветре, при волне. Поэтому разницу мы ощущаем и знаем. В управлении для судоводителя комфортнее. Расширение маршрута планируется и приобретение флота, потому что флот устаревает. Уже некоторым судам у нас больше 40 лет. Они до сих пор у нас перевозят пассажиров.
1: Кардиоцентр Югры представил свои проекты на Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основы процветания России». Он прошел в Москве, где рассмотрели флагманские инициативы, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, на югурском стенде можно было ознакомиться с 2 проектами. Один из них – «Красное платье. Сердце женщины», направленный на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий у дам. Другой – «Прекрасное поколение», посвящен профилактике болезни сердца у подростков. Последний – особенно заинтересовал форумчан, включая 2-кратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова и сенатора Дарью Лантратову. В ходе беседы обсуждались вопросы формирования здоровых привычек у молодежи, важность физкультуры и вовлечения в спорт. Кроме того, главный врач кардиоцентра Ирина Урванцева получила от академика Лео Бакерии памятный знак за вклад в здоровье нации, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. В Сургуте вынесли приговор пособнику мошенников. 28-летний житель совершил преступление летом 2024 года. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, злоумышленник обманул 78-летнюю пенсионерку. Аферисты ввели ее в заблуждение, сообщив по телефону недостоверные сведения. Звонившие говорили от имени ее сына и сотрудников правоохранительных органов, убеждая передать деньги, якобы для возмещения вреда из-за совершенного им ДТП. Подсудимый выступил в роли курьера и получил от пожилой дамы 1 800 000 рублей. Часть суммы он оставил себе в качестве вознаграждения, остальное перевел соучастнику. Судебным решением виновному назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима с взысканием материального и морального вреда в пользу пострадавшей. Кроме того, его мобильный телефон, который использовался для связи с подельником, конфискован в доход государства. Как сообщает прокуратура Югры, приговор пока не вступил в законную силу. И последнее. Жителей Ханты-Мансийска приглашают присоединиться к городскому фестивалю «Местное». Само событие пройдет 20 июня, но уже сейчас ведется подготовка. Открылись творческие мастерские, где каждый может внести свой вклад в его программу. В лабораториях помогут, например, выпустить газету, проработать с шеф-поваром свой рецепт для гастроужина, стать актером уличного театра или арт-художником. Выбрать направление по душе и подать заявку можно на сайте культштаба. Кроме того, идет набор в большой хор, где в этом году к женскому составу впервые добавят мужской. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное. Родное радио.
5: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня, двери открой, здравствуй, это я.

0: Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио Югра.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра представила амбициозные планы по строительству и реконструкции объектов ЖКХ. В Сургуте привлекли к ответственности пособника мошенников. Сургутский район подвел итоги патриотической акции «Знамя Победы». В Югре завершается отопительный сезон. Поступление тепла в жилые дома уже прекращено в Нягане, Урае и Кандинском районе. Остальные муниципалитеты планируют отключить батареи до 1 июня. Об этом говорили на заседании Федерального штаба по вопросам ЖКХ, участие в котором принял глава профильного окружного департамента Матвей Каров. Он представил данные по реализации инфраструктурных проектов с привлечением в том числе средств Фонда национального благосостояния. Так, в Югре продолжается строительство и реконструкция объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и инженерных сетей в Сургуте, Ханты-Мансийске, Сургутском районе и других территориях. Среди крупнейших инициатив – возведение канализационно-очистных сооружений в Федоровском, развитие инженерной инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте. Всего инфраструктурными механизмами в округе охвачено 23 объекта общей емкостью около 13 миллиардов рублей. Кроме того, на текущий год предусмотрено более 205 миллионов рублей федеральных средств на строительство коллектора реки Черной в Сургуте и инженерных сетей микрорайона Восточный в Ханты-Мансийске. Кардиоцентр Югры представил свои проекты на Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Он прошел в Москве, где рассмотрели флагманские инициативы, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, на югурском стенде можно было ознакомиться с двумя проектами. Один из них – «Красное платье. Сердце женщины», направленный на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий у дам. Другой – «Прекрасное поколение», посвящен профилактике болезни сердца у подростков. Последний – особенно заинтересовал форумчан, включая двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова и сенатора Дарью Лантратову. В ходе беседы обсуждались вопросы формирования здоровых привычек у молодежи, важность физкультуры и вовлечения в спорт. Кроме того, главный врач кардиоцентра Ирина Урванцева получила от академика Лео Бакерии памятный знак за вклад в здоровье нации, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. В Сургуте вынесли приговор пособнику мошенников. 28-летний житель совершил преступление летом 2024 года. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, злоумышленник обманул 78-летнюю пенсионерку. Аферисты ввели ее в заблуждение, сообщив по телефону недостоверные сведения. Звонившие говорили от имени ее сына и сотрудников правоохранительных органов, убеждая передать деньги, якобы для возмещения вреда из-за совершенного им ДТП. Подсудимый выступил в роли курьера и получил от пожилой дамы 1 миллион 800 тысяч рублей. Часть суммы он оставил себе в качестве вознаграждения, остальное перевел соучастнику. Судебным решением виновному назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима с взысканием материального и морального вреда в пользу пострадавшей. Кроме того, его мобильный телефон, который использовался для связи с подельником, конфискован в доход государства. Как сообщает прокуратура Югры, приговор пока не вступил в законную силу. И последнее. 43 метра памяти. Таковы итоги патриотической акции «Знамя Победы» в Сургутском районе. Ее запустили в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Жители создавали уникальные стяги, сшивая лоскуты ткани с именами своих родных, героев Великой Отечественной войны, участников спецоперации. Готовые полотна пронесли по улицам 9 мая. Как отметили в районной администрации, рекордсменом акции стал Линтур, где сшили 8-метровый флаг. Для сравнения, в прошлом году длина первого общего знамени муниципалитета составила 12 метров против 43 метров в нынешнем 2026. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс. Патрон. HDK. ЕРТ. Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
9: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили развитие газоснабжения и устройство сетей. Комплекс мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами стартовал в Нефтеюганске. Родители югорских школьников поделились информацией о расходах на выпускные. Власти Югры и «Газпром» обсудили планы по дальнейшему развитию сотрудничества, повышению надежности газоснабжения и газификации муниципалитетов. Темам посвятили рабочее совещание с участием губернатора округа Руслана Кухарука с представителями компании. Так, с 2021 года совместными усилиями были построены десятки километров газопроводов. В ближайшие 5 лет работа охватит Нефтеюганск и Пытьях. Сейчас подача голубого топлива здесь осуществляется за счет попутного нефтяного газа через промысловые газопроводы нефтедобывающих компаний. Часть этой инфраструктуры выработала свой ресурс и требует замены. Правительство Югры решает проблему в партнерстве с «Газпромом». Также предусмотрено совершенствование сетей в Сургуте и Сургутском районе для перевода на природный газ, в том числе частных домов и садовых некоммерческих товариществ. На сегодняшний день общий потенциал социальной газификации в Югре превышает 17,5 тысяч домовладений. Только в текущем году запланировано подключение 580 объектов, а также создание технической возможности для присоединения еще 2500 домов. Как отметил глава региона, достигнутые в ходе встречи договоренности позволят не только расширить охват социальной газификации, но и сформировать современную газозаправочную инфраструктуру, стимулировать переход на экологичный транспорт. В Авдеевке продолжается восстановление 5-этажного жилого дома, ставшего символом возрождения города. Строители из Югры завершают работы на объекте, который за время боевых действий выдержал 7 прямых попаданий ракет и бомб. Несмотря на серьезные разрушения, в доме до последнего жили 20 человек. Благодаря поддержке югорских властей с 2024 года удалось восстановить тепловой контур, что позволило людям пережить зиму. Сейчас готовность дома превышает 70%. В 5 подъездах уже ведутся отделочные работы, включая штукатурку и монтаж сантехники. В 6-м, где ранее проживали люди, начата заливка полов с использованием сухой стяжки. Полное завершение восстановления 5-этажки ожидается в этом году. Компания по борьбе с насекомыми и грызунами стартовала в Нефтеюганске. Уже выполнена первая обработка территории от клещей, а в июне и июле запланированы следующие этапы. Также ведется контроль за комарами в водоемах и ежемесячная дератизация мусорных площадок. Однако, по мнению экспертов, главная преграда на пути к чистоте – это сами жители. Небрежное отношение к пищевым отходам, оставляемым возле баков, способствует размножению крыс. Коммунальщики призывают горожан к ответственному обращению с мусором, подчеркивая, что это значительно упростит задачу по борьбе с вредителями и сделает город безопаснее. И последнее. Родители югорских школьников рассказали о расходах на организацию выпускных вечеров. Согласно исследованию крупнейшего российского сервиса по поиску работы и подбору персонала, средняя сумма, которую семьи выделяют на праздник для девятиклассников, составляет около 13 тысяч рублей. Для выпускников старших классов эта цифра достигает 21 тысячи. Причем в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, расходы значительно выше. Особое внимание уделяется праздничной одежде. Для мальчиков 9 классов средние траты на наряд составляют 18 тысяч рублей, для девочек 16 тысяч. Выпускницы 11 классов обходятся дороже, около 23 тысяч. При этом значительная часть родителей не видит необходимости в покупке новой одежды. Важно отметить и то, что большинство семей все же отмечают окончание школы. Хотя небольшой процент родителей сообщил, что их дети не планируют отмечать этот важный этап в жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Эх. Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Ходом. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppp.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Так горает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: радио «Югра». Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 2 часа ночи. Главное окружное радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».